Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

6 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Температура воздуха ниже нормы прогнозируют в Москве и Подмосковье до конца недели из-за холодного фронта. Синоптики уточнили, что сегодня будет без осадков и до 22 градусов, но завтра уже будет от силы плюс 18. Снова дожди. И на пятницу тоже пообещали осадки, правда, уже до 20 тепла. Ну а по дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что ключевые заторы на 7 утра наблюдаются на подъездах столицы из области по всем трассам с востока, особенно сложно с трафиком на Щелковском замкат. Также стоит из-за аварии на выезд из города Ленинградская. Еще плохо едет Ярославская в Москву.
2: В российской столице 7 часов утра. Начинаем утро, как всегда, с новостей. В студии Денис Лизин. Приветствую.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Правительство и Минобороны. От этих структур ведомств будут первые новости в этом выпуске. На пару готовят дополнительные меры защиты для всех видов транспортного сообщения с Крымом. Анонсировали в том числе поддержку организаций в области туризма. Потому что, напомню, в Крыму из-за прилетов БПЛА вообще теперь остановили отдых во всех оздоровительных лагерях. Там сейчас дефицит с поставками автотоплива. Ну и с минувшей ночи из-за тех же ударов беспилотников полностью вообще остался без света Севастополь. Что касается детского отдыха, Минпросвещение запустило в том числе горячую телефонную линию для всех родителей на фоне временной приостановки приема детей в крымские именно лагеря. Также для родителей в Союзе туриндустрии уточнили. Сейчас готовят уже альтернативные варианты отдыха для ребят взамен Крыма. И, допустим, туроператоры уже предлагают для посещения или оздоровительные лагеря ближайшей Анапы или другие регионы. После детского летнего отдыха, давайте в осень заглянем, будет ведь новый учебный год, и вот тут заранее для всех вообще школьников пришли два важных сообщения. У учеников будет новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Самое важное, их будет меньше. Это первое важное известие. С сентября контрольные будут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Это меньше, чем было до сих пор. Добиться этого, сообщается, смогли за счет отмены дублирующих друг друга и излишних проверок знаний. И второе важное известие на новый учебный год, на перспективу. Закончили синхронизировать школьную программу с материалами основного и единого госэкзамена. То есть это важно для тех, кто пойдет в 9 и 11 классы. Теперь на ОГЭ и на ЕГЭ будут проверять исключительно тот материал, который школьники действительно на уроках проходят. И в том числе формулировки экзаменационных заданий будут полностью, сообщается, соответствовать школьной программе. На финале этого выпуска давайте еще одну новость озвучим. Она будет с чемпионата мира по футболу. И вот эта новость, что важно, подтверждает не только общероссийское, общемировое правило, что для получения наилучшего результата обязательно нужна экстремальная встряска, которую у нас в народе часто именуют волшебной пендель. После того, как аргентинец Лионель Месси в свои 38 стал первым футболистом, который сыграл на 6 мировых первенствах, а заодно восхитил всех тем, что забил все 5 голов за свою команду, его вечный соперник, португалец Криштиану Роналду, сначала провалил, напомню, свой первый матч, а вот потом взял-таки себя в руки и в ноги и снова устроил с аргентинцем соревнование. В общем, после вчерашнего матча с Узбекистаном у португальца сразу 2 забитых гола, и хотя по этому показателю, как забивака, он Месси не соперник, именно

0: Рональдо тут же стал первым в мире футболистом, который не просто сыграл, но еще и забил на всех своих 6 чемпионатах мира по футболу. У Месси, по-моему, в 2010 году был провал. Так что даже если вот тут мы сейчас все на троих, ребята, болеем за аргентинца, давайте отдадим должное португальцу, поздравим его с возвращением в форму в его 41.
1: Вива Роналду, мы сейчас слушаем эту кричалку. Отлично. Криштиану, ну правильно, с возвращением вас в высшую лигу. Понятно, что мы на самом деле ждем рекордов от Мбаппе, да, Денис Витальевич?
0: Да, я не жду. Придется.
1: Свет, ну Клозе больше не взлетит, ну извини. Хотя ради тебя, может, он и вернется в большой футбол, кто знает.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Друзья, с добрым утром. Среда, 24 июня. Классно звучит, да? Клозе, ради тебя вернулся в футбол. Все, ты из-за этого
3: смеешься, да? Представляешь, как классно было бы.
1: Ну ладно, мы сегодня не о мечтах, сегодня немножко другая тема, но для начала, друзья, скажем, что, как всегда, эти 4 часа мы будем с вами вместе, будем слушать прекрасную музыку, будем играть и, конечно, вот обсуждать ту самую тему.
3: Да, и сегодня тема достаточно близкая всем нам, ну, по крайней мере, хоть раз в жизни каждый из нас, ну, мне так кажется, мечтал жить в своем доме. Тут выяснилось, что аж 64% россиян в своем доме жить хотели бы. И мы сегодня решили вот спросить у вас, друзья, а вот вы, вот, собственно, как считаете, как хотите? Что для вас лучше, квартира или дом? Ну и главное, какие минусы и плюсы вы видите в том или ином варианте?

0: Конечно, Savage Garden на Радио 7 на Семи Холмах и To The Moon and Back. 7.12 в столице. И прямо сейчас давайте посмотрим, насчет чего можно полюбопытствовать в сети, что посмотреть, что отправить с утра родным близким, чтобы им было интересно. Это точно знает Света.
1: Ну, во-первых, можно отправить видеоролик, на котором Том Холланд проиграл конкурс двойников Человека-паука. Причем, смотрите, какая история. В общем, актер стал тайным участником шоу испанского стримера. Посвящено это, конечно, продвижению нового фильма о Человеке-пауке. Холланд вышел на сцену вместе с другими претендентами. Конечно, одетый как Человек-паук, и там закрыто лицо, все спрятано и так далее. И судьям нужно было найти вот, ну, Холланда, ну, настоящего. И по факту выиграл вот этот конкурс двойников не актер. Даже Зендея сказала, ну, это не настоящий Человек-паук, а вот тот, который никакого отношения, конечно, к фильму не имеет, собственно, победил. Вот такая история. В костюме не узнала даже жена. Чего?
0: Маму надо было позвать еще в жюри.
1: Точно. Угу. Тут бы не промахнулись. Ромео Бекхэм, знаешь, есть такой вот
0: сын,
1: молодой,
0: да,
1: человек, да.
0: Причем... Дэвид и Виктория, интересно, назывались. Бруклин, Ромео, да?
1: Угу, то есть... угу. Итак, средний сын Виктории Дэвида сыграет сразу главную роль в режиссерском дебюте французского модного фотографа. Зовут его Пьер Анж. Фильм будет называться «40-0». Ну и, конечно, сеть взорвалась критикой сразу.
0: Ну, как еще?
1: Ну,
0: а почему взяли Ромео? Да, потому что он талантливый.
1: Да.
0: Ранее он был никому неизвестным. И вдруг все подумали, ой, какой талантливый молодой человек. Фамилия Бекхэм — это совпадение. Просто
1: безусловно. Так, ну, а одну звезду, причем всемирно известную, нам уж тем более, кое-куда не берут. Итак, Мадонна своими аппетитами спугнула не только собственный байопик, впрочем, там решалось, будет фильм или не будет, но и выступление на финале чемпионата мира по футболу. Одно из изданий, причем авторитетное, пишет, что певица выставила гендиректором ФИФА неподъемную смету. Поп-королева желает, чтобы ей, ну, во-первых, построили специальную сцену, закрыли стадион под репетицию по ее графику, кучу охраны просит, полный креативный контроль над постановкой шоу. Футбольные боссы, они, в принципе, привыкли к бешеным гонорарам игроков, вот, собственно, футбол, к таким тратам оказались не готовы. И устраивать концерт на финале чемпионата мира по футболу придумали после бешеного успеха Супербола. Естественно, в этом году шоу планируют сделать впервые, но выступать явно будет уже не Мадонна.
0: Она бы еще попросила, знаете, ну, такой паланкин, чтобы впереди шел Криштиану Роналду, а сзади Месси, вот они бы ее несли вдвоем. Она еще этого хотела, может? Понимаешь, да, смысл?
1: Да, да, да, слушай, это было бы... Вот это было бы шоу. Вот
0: или,
1: это, мне кажется,
0: или велорикша, где Мбаппе сидит, педали крутит, да? И Мадонна приезжает на концерт. Ну, представляете?
1: Было бы хорошо. И еще один ролик разлетается в сети. Коротко скажу, россиянин сгенерировал билет, ну, собственно, в чате GPT и прошел на матч чемпионата мира по футболу.
0: Красавчик!
1: И он прям видео показывает. Там, правда, только на последнем кордоне его не пустили, но тут же кто-то из тех, кто не проходил дальше, отдал ему свой QR-код.
0: А, то есть так можно было? Можно генерировать? Заходите, там добрые люди найдут и скажут, да, брат, держи, заходи, смотри с нами футбол. Здорово. Как прекрасно, что есть эта лихорадка футбольная. Вот действительно, это добавляет нам чуть-чуть хорошего адреналина с утра. И больше дальше все прекрасное впереди. Например, Софи Лис Бекстер прямо сейчас и уже через пару минут для вас астропрогноз на день сегодняшний.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Да, Софилис Бекстер и Can't Fight This Feeling на радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение, друзья, для вас астропрогноз. Какие чувства ждут нас в течение этой среды, сейчас расскажем.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Любовь. Нас ждет любовь.
0: Ну, да.
2: Ну, если уж про чувства.
0: Кого-то ладно. К деньгам.
2: Ну, кстати, да. Так, среда, 24 июня, знаки огня. Сегодня лучше открыто заявить о своих сомнениях. Овны, львы и стрельцы, расскажите о том, ну, то, что вас давно беспокоит. Результат не заставит себя ждать.
0: Знаки земли. У вас появится шанс вернуть контроль над ситуацией, которую вы почти уже выпустили из рук. Тельцы, девы и козероги, действуйте при этом решительно, чтобы не сожалеть потом.
2: Ой, я смотрю, у нас знаки воздуха. Сегодня может возникнуть конфликт между вашими амбициями и реальными возможностями окружающих. Близнецы, весы и водолеи, не давите слишком сильно на людей.
0: Попробуем. Знаки воды. Сегодня вы сможете улучшить свои условия через переговоры. Раки, скорпионы и рыбы. Ваша настойчивость будет вознаграждена.
1: Утро на семи холмах. Реклама.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Неоферта.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утренний Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-5-0-263.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: Через пару минут настанет время Че. Адриана Челентано, да. В российской столице половина восьмого. Всех с добрым утром. Студия Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Водителям бензовозов временно разрешили не оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по столице. Это ввели по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС, уточнили в мэрии. То есть теперь бензовозам можно круглые сутки в город въезжать для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправке, и им не будут выставлять штрафы. Для остального грузового транспорта ничего не поменялось. Напомню, что в ряде регионов России в принципе сейчас идут проблемы с доставкой топлива из-за действий украинских БПЛА. Однако власти Москвы при этом сообщают, что поставка нефтепродуктов в город происходит в штатном режиме. Дорожные службы выполнили 80% уже запланированных на этот сезон работ по замене асфальта на МКАД. Всего в этом году там отремонтируют почти 30 участков. Сообщается, 18 уже обновили. Всего вообще планируют менять более 1 миллиона квадратных метров асфальта. Завершили эти работы на участках между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, также между путепроводом Братцево Путилково и Новокуркинским направлением. Сейчас ремонтируют сразу 6 участков, в том числе это между Ярославским и улицей Хабаровская, между Капотней и Бесединской развязкой. Ну и все работы, как правило, проводят по ночам. Это чтобы у водителей было поменьше неудобств. Московская выпускница Екатерина Малкова, первая, напомню, в истории города, получившая 400 баллов по 4 предметам ЕГЭ за русский, математику, физику, химию, сообщила, что готовилась ко всем экзаменам сама и использовала только внеклассные занятия с учителями. Репетитора не было. С главной школьной умницей Москвы повезет теперь МФТИ, потому что она хочет подавать документы в физико-технический институт. Теперь же бывшая 11-классница Катя Малкова также сдала и 5-й ЕГЭ – информатику. Результат еще ждут, но в учебном заведении, которое заканчивает отличница с уникальным результатом, а это школа номер 1409, предполагают, что и там тоже будет 100 баллов. Ну а теперь к ситуации сейчас на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, ключевые заторы на эту минуту, на 7.30 утра, наблюдаются на подъездах столицы из области по всем абсолютно трассам с востока, особенно сложно с трафиком на Щелковском, ЗамКад и на Энтузиастов. Также стоит из-за аварии на выезд из города Ленинградская. И также из-за последствий ДТП битком сейчас МКАД на юго-востоке между Рязанским и Волгоградским. Ну и также сейчас плохо едут Ярославская и Волоколамская по Москве.
2: Радио 7.

0: Адриана Челентано, разумеется, про любовь. А что любите вы? Комфорт своей трешки, например, а может быть свой загородный дом или просто дом, в котором вы живете? Об этом будем говорить целое утро.
1: Очень мне понравилось сообщение от Ольги Поляковой. Одно другому не мешает. Ну, в смысле, дом не мешает квартире, квартира дому. И дальше она пишет, смотрите, ищу мужа с домиком под Екатеринбургом, потому что у меня квартира уже есть. Девчонка-то симпатичная, я посмотрела.
0: Угу. Мужчины, тут до Екатеринбурга недалеко. Ну, пора привыкать, страна у нас большая. Планируйте, заходите в наши соцсети, кстати, да, знакомьтесь, общайтесь. Геннадий, чудесное сообщение, опять же, ВКонтакте пишет. В частном доме большие плюсы в том, что нет соседей, которые жалуются на громкую музыку. Можно слушать ночью.

0: днем вообще на всю катушку. Геннадий, зря вы так думаете. В частных домах ты прекрасно знаешь, какой человек в кавычках слушает через огород, например, музыку, да, потому что у него там вечеринка, знаете ли, в 2 часа ночи, а у тебя окна открыты, потому что ты хочешь спать и наслаждаться летней ночью, летним вечером.
1: Да, есть такое. Ольга Трубина пишет, и сейчас поймут все родители, все мамы, все папы. Доброе утро. Смотря в какое время жизни, вот если выбирать дом или квартиру, живем в доме. Детям 10 и 13. Школа в городе, поэтому работаем с мужем водителями у своих детей. Благо, они оба учатся в первую смену всегда, но тренировки и секции никто не отменял. Конечно, иногда они ездят на автобусе, но это было не сразу. Не верю, что наступило это время, когда можно дать передохнуть. Казалось, что мама-водитель — это навсегда.
0: Нет, но бывают такие, ну, не знаю, там, села, например, где и школы хорошие, и, пожалуйста, вот у тебя свой дом, и ты спокойно. Или города там маленькие, с частными домами, и тоже школы есть достойные. Просто так сложилось у вас, бывает. Угу. Алексей пишет. Доброе утро, Дима и Света. Я вырос в деревне, поэтому частный дом – это моя мечта все-таки, но приходится жить в квартире. В принципе, сейчас можно дом обустроить не хуже, чем в квартире будет и канализация, и горячая вода, и прочие прелести цивилизации. Но если вы хотите спокойно жить в частном доме, готовьтесь вложить много денег и продолжать вкладывать потом. Но есть огромный плюс. Если дом удачно расположен, нет этих, далее написано 5 звездочек, соседей.
1: Так, от Дмитрия сообщение. Плюсы дома. Всегда накормлен зеленью и шашлыком.
0: Да.
1: Да. Минусы. Летнее огородно-сорняковое бёрпи и зимнее снеголопатное кардио. Снег. Ну, а в квартире скукотища.
0: Ой, слушайте, классное сообщение. Это прям тоже заявка про бёрпи. Прям шикарно. Это просто заявка на победу. А почему в квартире скукотища? Смотря где расположена квартира, опять же. Есть такие дома, знаете, которые стоят там на краю леса, например. Ну, есть же такое. Мы, в общем, мы не знаем, как вы живете и что вы выбираете. Поэтому продолжайте отправлять свои комментарии в наши соцсети. Автору лучшего мы, как всегда, финале «Утро на семи холмах» вручим очень приятный подарок от Радио 7. Рассказывайте, друзья, что выбираете вы, квартиру или частный дом, плюсы, минусы, обсудим.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Tears for Fears, их Everybody Wants to Rule the World. Но у нас есть человек, который сейчас Rule the World Championship. Ну, в общем, человек, который рулит исключительно на чемпионате мира по футболу. Мы его будем поздравлять. И сейчас ты скажешь, подожди, я же хотела добавить фактов, чтобы люди угадывали, кто это, да?
1: Да там на самом деле, как только бы я сказала, что аргентинский футболист, все, там бы на этом...
0: Много ли вы знаете аргентинских футболистов?
1: Да, Лионель Месси сегодня отмечает свой день рождения. Ну, что тут сказать? Много что можно, но давайте по порядку. Итак, двукратный обладатель Кубка Америки, чемпион мира, олимпийский чемпион, восьмикратный обладатель золотого мяча, шестикратный золотой бутсы, считается одним из лучших футболистов всех времен.

0: времен. Вот просто всех времен. С 2008 года, 2008, ребята, является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире. 15-16 год Месси занял второе место по доходам среди всех спортсменов по версии журнала Forbes. Обошел его тогда только... Криштиану
1: Рональду. Ах, они до сих пор ноздря в ноздрю, да?
0: Да, и по доходам в том числе. В 18-м, по версии еще одного журнала, Лионель в сумме заработал более 100 миллионов евро. В 19-м стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. В мире. В 26-м, кстати, занял третье место среди самых высокооплачиваемых спортсменов по версии, опять же, Forbes, с общим доходом 140 миллионов долларов.
2: При как этом, тебе? Да, обратите внимание, да, нельзя сказать, что Месси прям атлет какой-то, да, какой-то мощный человечище такой, в отличие к Криштиану, прям, ну, машина. А Месси, ну, просто Месси. Он даже местами какой-то такой рыхленький, но при этом, что он творит на
0: это
2: поле?
0: Это невероятно просто.
2: Это правда, это что
0: чудо
2: такое? Это
0: да.
2: Талант, да, чудо, не знаю, что это такое.
0: Еще нашла интересные факты. Оказывается, собственно, аргентинский футболист оставил след и в массовой культуре. Точная копия его левой стопы из золота весом в 25 килограммов стоимостью более чем в 5 миллионов долларов поступила в продажу в Японии в марте 2013 года. Представляете?
2: Кто-то купил.
0: Ну да. В 2013 же году рекламный ролик от компании Turkish Airlines с Месси в главной роли стал самым просматриваемым рекламным роликом на YouTube. Ну то есть, где он появляется, где появляется его лицо, либо его нога, это все, это сразу хит. Это просто супер. Организация World Press Photo выбрала фотографию Месси, смотрящего на Кубок мира ФИФА, лучшей фотографии 2014 года, опять же. В том же году был выпущен документальный фильм под названием «Месси, повествующий о жизни Лионеля». Его посмотрело огромное количество человек. Вот просто какое-то невероятное. Там вот считай, не пересчитай. В 2015 году, кстати, в зоопарке города Саранск родилась пума, которую назвали в честь Лионеля Месси.
2: Нормально.
0: Она впоследствии стала очень и очень популярной в социальных сетях. Так, и еще в декабре, это уже в 22 года, после финала чемпионата мира в Катаре, публикация Месси о победе на турнире побила рекорд по количеству лайков в истории одной очень известной запрещенной сети.
2: Неплохо.
0: Побила рекорд по количеству лайков, представляете? Ну, в общем, я думаю, что это не финал, абсолютно точно. Мы будем наблюдать за его жизнью, за его игрой. Месси, с днем рождения поздравляем и преклоняемся. Что я могу сказать?
2: Скажи одно, Месси или Роналду? Давай.
0: Ну, Роналду симпатичнее.
2: Все поговорили. Месси, с днем рождения, легенда! Друзья, если у вас сегодня день рождения, вы знаете, с кем в один день, мы уже вам рассказали. Впрочем, будут и еще поздравления, но чуть позже. Но мы вас тоже поздравляем всей страной, присоединяемся. Вам же родные и близкие уже написали сегодня?
3: Дмитрий Пименов и Светлана.

0: Нелли, Келли Роланд и их дилемма на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы с вами окажемся в новом часе, где непременно сыграем в реверсивное движение. Прекрасное фирменное полотенце Радио 7 вас ждет. Заходите на сайт radio7.ru, оставляйте заявку на игру, кликнув на конвертик в правом верхнем углу экрана. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, 7.54 в столице. С добрым утром!
1: Реклама. Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на Bittrex24.ru. 16+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
9: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
10: Помогите найти зубастого продажника.
11: Мне очень нужен четкий программист.
12: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
13: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
14: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
15: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
16: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. I wanna, I wanna, I

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Температура воздуха ниже нормы прогнозируют в Москве и Подмосковье до конца недели из-за холодного фронта. Синоптики уточнили, что сегодня будет без осадков и до 22 градусов, но завтра уже будет от силы плюс 18. Снова дожди. И на пятницу тоже пообещали осадки, правда, уже до 20 тепла.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 8 часов утра. А это Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Власти анонсировали возможность полного запрета на экспорт дизеля из России. То есть то же самое будет, как сейчас есть уже запрет на экспорт из страны бензина и авиакеросина. В правительстве уточнили в продолжении этой темы, что нынешняя, конечно, ситуация на топливном рынке по многим регионам, да, непростая, но контролируемая. И вот в этом плане уточняют, что готов уже комплекс мер по дополнительным поставкам топлива. И для водителей, с учетом высокого спроса на нефть, продукты в летний сезон, в том числе по отпускам, и для сельского хозяйства, это для полевых работ. Власти также уточняют, в курсе о деталях плана Украины по нанесению ударов, чтобы именно повлиять на энергоресурсы и на туристический сезон в стране на это лето. И Минобороны официально объявили, поставлена задача свести эти удары к нулю. Меры в этом отношении последуют уже в ближайшие дни. Минтранспорт озвучивала очень интересную новость для водителей. Это на перспективу. У кого праворульное авто? Секундочку вашего внимания. Началось исследование прямо по всей стране. Масштабнейшее, посвященное оценке рисков эксплуатации таких машин в России. Вердикт по этой теме будут выносить МВД, Минпромторг и автоэксперты. Цель исследования заявлена – повышение безопасности дорожного движения. То есть, если по-простому изучить степень опасности праворульных авто при их участии в дорожном движении в стране. И на основе полученных данных в итоге подготовят некие предложения, что с такими машинами делать. Поводом для исследования стало утверждение властями стратегии безопасности движения до 30 года и итоговый доклад с результатами анализа по рискам эксплуатации машин с правым рулем в России представят примерно через год. А сейчас давайте представим вот прямо в моменте две финансовых новости, одна другой интересней. Одна из России, одна из США. Из России. Уникальная действительно кража произошла в одном из банков Санкт-Петербурга. Две сотрудницы самого этого банка буквально не смогли устоять перед грудой золотых монет серии «Победоносец» и вынесли их из хранилища в количестве почти 9000 штук. Таким образом, кража у двух девушек, банкирш, получилась на 2 с лишним миллиарда рублей. Все золотом. Отличились руководитель банковского офиса и менеджер по работе с клиентами одного из банков в Санкт-Петербурге. Дамы стали миллиардершами, но буквально на один день, пока обеих не задержали. И вторая денежная новость. Из США пришла о том, что состояние основателя всемирно известных компаний Tesla и SpaceX, это американский технопредприниматель Илон Маск, опустилось ниже отметки в 1 триллион долларов. То есть первым в мире триллионером он пробыл менее 2 недель. Вот что такое нереальные деньги в кармане, в том числе в виде золотых монет из Санкт-Петербурга. А виртуальная стоимость акций его предприятий на бирже. Ну что, ждем теперь постов Илона Маска в соцсетях на тему «Как я 2 недели жил в триллионерстве».

0: То есть это просто были циферки на экране?
1: Именно.
0: Давайте в фотошопе я вам нарисую сейчас такие. Хотите?
1: Хочешь быть первым?
0: Какие хочешь акции, Денис? Выбирай, я сейчас все тебе сделаю.
1: Буду богаче.
0: Ну, конечно, будешь. Но чуть позже.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! 24 июня на календаре. У нас сегодня среда, и мы с вами в новом часе, где много замечательной музыки, где мы сыграем в реверсивные движения уже через несколько минут. Заявки на игру по-прежнему оставляйте на сайте radio7.ru. И здесь же обсуждаем что-то на богатом или на практичном. Раз уж о деньгах заговорили, будь у вас, я не знаю, там 100 миллионов рублей, вы бы предпочли купить очень хорошую квартиру в Москве или очень хороший дом где-то очень далеко от Москвы?
3: Не, погоди, там не совсем далеко получится. Мне кажется, все-таки суммы сопоставимые. Безусловно, нужно говорить об уровне квартиры. Понятно, что студию с двухэтажным домом мы сравнивать не будем. Так, ладно, мы сравниваем вообще не это. Мы сравниваем сегодня просто вот само ощущение, само желание. Вы бы как хотели? Вы бы где хотели жить? В квартире или доме? А если уже пробовали, то какие есть минусы и плюсы? Или какие у вас есть представления о минусах и плюсах? Об этом всем в наших соцсетях.

0: В доме в поместье Неверленд.
1: Большой он
0: дом
1: любит,
0: у
1: да.
0: него был, да, действительно, он выбрал дом. Что выбираете вы? В чем плюсы, в чем минусы? Квартиры или дома? Рассказывайте в наших соцсетях.
1: Вот я рядом поставлю два комментария, вот прям сразу два. Одно от Антона, который приложил даже фотографии. Слушайте, образцово-показательный участок. Ну, прям образцово-показательный. Кустик к кустику, и теплица прекрасная, все высажено. И пишет: из окон квартиры нет такой красоты и пространства. А свежие огурчики с грядки, а своя клубника, а пение птиц с утра. Сейчас строим второй дом. То есть одного не хватило. При этом, смотрите, Мария Ширинова тут же пишет: дом... ни за что. Даже дачу продала и уже от этого счастлива.
0: Ух ты!
1: Да.
0: Вот это полярное мнение. Вот это хорошо. Евдоксия пишет: хотела жить в своем доме и мечтаю до сих пор, но коллега живет как раз-таки в частном секторе и говорит: нет, извините, там тоже полно проблем, и соседи бывают невоспитанные, как и в многоквартирных домах. То траву косят в 5 утра, ой, это наше все. То музыка орет, и до полуночи там, ну, шум, гулянка. До полуночи это, знаете, еще повезло. Бывает, пока солнце не встанет. Я участвовал в такой пару недель назад.
1: Дмитрий пишет: никогда не хотел дом. Да, здорово, вышел, тут лес, искупаться, шашлык, баня. Но смотрю, как сестра с мужем с одной работы приезжает по факту на другую, и думаю, в любое время захотел вот я и поехал на природу. Сменил локацию, хочешь дикарем, хочешь гостевой дом, красота. Когда приезжаю к сестре, разговор сводится к тому: вы там без нас начинаете, ну, баню топить, мангал разводить, а у нас еще на участке дел много. Хотя участок небольшой, и сельхозпосадок, пара-тройка грядок, маленькая тепличка и все. Остальное вроде травой раскатано. Ну, в общем, квартира в центре города, наше все, всем добра.
0: При этом, друзья, смотрите, если мы вот так сопоставим факты, подумаем и вспомним, я лично могу, ну, 5-7 человек назвать тех, кто оставил квартиру и переехал в частный дом. Назвать людей, которые оставили дом, переехали в квартиру, я не могу.
1: Интересно.
0: Я не знаю таких.
1: Погоди.
0: Ну, имею в виду осознанно. Не тогда, когда, например, в советское время люди жили в каком-то домике там не очень хорошем, и государство им давало квартиру. Это было одно.
1: Не-не-не, вот когда живут в хорошем доме,
0: а вот когда
1: доме,
0: живет, да, ты живет в доме, такой говорит: не хочу жить в доме, хочу в квартире жить. Некоторые так делают из-за детей, они переезжают, да, но в основном-то... Ну, давайте вот сейчас в этом блоке комментариев один я добавлю, и такой, знаете, для легкой зависти. Екатерина нам пишет из Крыма: живу в центре города, 7 минут до моря, проблем с сезонными витаминами никогда не было, с соседями повезло, у меня тройное комбо. То есть, понимаете, живет в доме, в Крыму, в центре города, и вот до моря 7 минут пешком.
1: Я не буду комментировать.
0: Искупайтесь там за нас сегодня, Кать, пожалуйста. По-доброму просим. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Шакира, ее Whenever Wherever на радио 7 на 7 холмах. Как и обещали, друзья, мы прямо сейчас играем и отправимся, между прочим, аж в Новороссийск.
1: Радио 7. Реверсивное движение.
2: Но сначала седьмой заявкой, которая пришла к нам на сайт, оказалась заявка Валерии. Валерия из Новороссийска. Валерия, доброе утро.
3: Да, доброе утро, Света, Дима, доброе утро всем.
0: Здравствуйте.
2: Да, мы солнечное вне эфира. Утро. Солнечное. Ну, в Москве тоже ничего. Но мы вне эфира уже успели чуть-чуть поговорить, и выяснилось, что Валерия до сих пор не была на море, не купалась. Потому что, говорит, вода холодная, 20 градусов, это холодно. Я поддерживаю. Ну, правда, 20 это очень мало, мне кажется, Дим. Ты вот как-то в этот момент немного засомневалась, мне кажется, нет?
0: 20 мало?
2: Да 20 мало, конечно.
0: Ой, девочки, ну ладно. Да. Валерия, давайте по теме пару слов, а потом мы все-таки с вами сыграем. Что вы выбираете и хотели бы? Все-таки квартиру или частный дом? Россияне все-таки хотят в частных домах жить, ну, подавляющее большинство по опросам. А вы?
3: Ну, наверное, и то, и другое, что, собственно, сейчас и происходит. Ну, тут, конечно, есть и плюсы, и минусы. Когда ты живешь на два дома, хлопот гораздо больше.
0: То есть у вас и дом есть, и квартира?
3: Ну, дом, как я говорю, сначала надо построить и выжить при этом. И финансово, и вообще морально, эмоционально.
0: Классно.
3: Потому что сейчас мы там кое-что переделываем, проходим новые этапы, и, конечно, сложно во всех отношениях.
0: У мужа добавили себе и волосы.
3: Одна моя знакомая, они купили участок, говорит, и купила другую квартиру и сказала, нет, наверное, дом, после того, как мы делаем сейчас ремонт, дом, наверное, мы строить не будем. Иначе, говорит, когда мы его построим, я умру.
0: То есть на вас посмотрела и все, говорит, да, не хочу?
2: Достаточно.
3: Все сложно.
0: Ладно, Валерия.
3: Хлопот, конечно, очень много.
0: Это есть, но это приятные хлопоты, правда? Вот говорят, у людей там проблемы со сном в квартирах. Ничего, вы вот приезжаете в свой дом, убрали одно, другое, третье, там двор вроде у вас газон, его надо постричь. Вечером ложитесь спать, и вам
2: ничего
0: не мешает.
2: А еще же нужно полить, а еще же нужно... Конечно,
0: мы все понимаем, о чем речь.
3: Да.
0: Вернемся к игре, Валерия. Итак, это реверсивное движение. Я сейчас Свете показываю три слова по теме. Одно короткое, другое чуть длиннее, третье длинное. Она их читает для вас наоборот. Вам нужно сказать, что это за слова на самом деле. Если все три отвечаете правильно, все. Пожалуйста, приз. Ваше первое слово коротенько, все просто.
2: Мод. Звучит как имя рэпера.
3: Дом.
0: Ну, конечно.
2: Зумерского.
0: Второе, вот смотрите, звучит гениально. Сейчас все прочувствуют.
2: Дорого. Никогда не думала, что это читается в эту сторону.
3: Огород.
0: Вот скажите, а?
2: Огород – это дорого.
0: Это дорого.
2: Точно. Аритравк. Аритравк. Ну, вот такой вот аритравк.
3: Квартира.
0: Есть!
2: Как будто бы это было легко. Мне кажется, человек, который построил дом, прошел
0: квартиру,
2: все стадии ремонта, имеет квартиру.
0: И знает, что огород – это дорого.
2: Ему уже вообще в этой жизни ничего не сложно.
0: Блестяще сыграли, Валерия.
2: Ой, поздравляем вас от души. И вам отправляется. Вот давайте так. Вы, когда в следующий раз пойдете на море, вы, пожалуйста, ваш приз заберите, потому что вам достается полотенце, наше фирменное полотенце от Радио 7. Мягкое, красивое, пляжное, уютное. Так что фотография с вас вот прямо на фоне моря.
3: Так что надо скорее купаться.
0: Договорились. Да. Валерия, спасибо большое за игру. Мужу, который вас поддерживал, тоже большой привет, потому что муж за эфиром сказал, так это Москва, это Радио 7 тебе звонит. Играть и выигрывать. Валерия послушала и все так и сделала. Друзья, послушайте теперь вы нас. Мы играем через час в поисковую строку. Заявки можете прямо сейчас уже оставлять на сайте radio7.ru. Всем удачи.
1: Реверсивное движение на Радио 7.

0: Шикарный хит от Roxette на Радио 7 на Семи Холмах. Разумеется, впереди тоже только лучшая музыка и все, что вы любите. Например, команда No Mercy уже через несколько минут. А еще совсем скоро с нами Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8.22 в столице. С добрым утром.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-Банк.

0: 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
5: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
4: Чистота вод Байкала и северное сияние.
5: Пейзажи Алтая и морские и курорты Кавказа.
4: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
5: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
4: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
5: Телефон 933-55-33.
4: Содис.ру.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Муж главный по ремонту.
7: Жена главная по ремонту.
6: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

No Mercy, Please Don't Go на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и вы тоже далеко от приемников. Не уходите ли от своих умных колонок или, например, если вы в машине, просто громче делайте. Впереди только отличная музыка и совсем скоро...

0: 8.29 в столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Развязку будут реконструировать на пересечении МКАД и Микининского проезда. Как сообщили в мэрии, по этому поводу начали уже готовить план новой планировки этой территории. И кроме реконструкции развязки на пересечении Московской кольцевой и Микининского, также построят дополнительный заезд в район Строгино. Это позволит в итоге сделать въезды и выезды из деревни Микинина и района Строгино на МКАД безопаснее и удобнее. В результате повысится пропускная способность дорог там, потому что пока транспортное обслуживание района Строгино со стороны МКАД очень сложное и через Микининск, проезд и через съезд с улицы Таллинская с Московской кольцевой. 4 проекта комплексного развития территорий запустили в Нижегородском районе Москвы. Участки под апгрейд находятся в границах промзон. Волгоградский проспект, Грейворонова, Карачарова, а также Серп и Молот. Там построят жилые дома вместе с общественно-деловыми объектами. Это в том числе будут отель, спортивно-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и хоккейный центр. Сейчас строят 5 жилых домов на Перовском шоссе и улице Золоторожский вал. Проекты в промзонах Карачарова, Грайворонова, Волгоградский проспект обещают реализовать за 5-летку, а редевелопмент территории в промзоне «Серп и Молот» за ближайшие 4 года. Арт-павильон под названием «Дом финансовой грамотности» заработает в столице с этого дня. Там гостям будут предлагать интерактивные инструменты для наглядного обучения по управлению личными и семейными деньгами. В том числе, сообщается, горожане и туристы смогут попасть в виртуальную денежную реальность и пройти на планшетах тесты по финансовой грамотности. Заодно там будут работать телефонная будка проекта «Положите трубку». Это против мошенников и стена с маркетинговыми уловками. Плюс у павильона «Дом финансовой грамотности» также все желающие смогут делать снимки теперь в специальной фотозоне. Добавлю, что открывать этот интереснейший объект будут сегодня в 10 утра на Биржевой площади в самом центре Москвы. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на северо-западе на 8.30 утра практически транспортный коллапс. Так получилось, что там огромнейшие заторы на внешней стороне МКАД от Дмитровского к Волоколамскому, на въезде в город по Ленинградскому направлению и по Ленинградскому с Волоколамским далее в центр. Ну и еще по городу трафик сейчас хуже всего наблюдается по Дмитровскому, по Ярославскому с проспекта Мира и по Волгоградскому проспекту. На этом пока что все по московской информации. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

Stevie Wonder и Isn't She Lovely на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы в наших соцсетях по-прежнему обсуждаем тему этого утра. Isn't She Lovely, квартира или дом? Ну что вам больше нравится? Расскажите, пожалуйста, в чем плюсы, в чем минусы.

0: Статистика показывает, что большинство россиян все-таки хотят жить в своем доме. Автору лучшего комментария, как всегда, отличный подарок в финале «Утро на семи холмах».
1: Так, ну а прямо сейчас у нас в студии появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, и у нас вопрос от Евгения из «Электростали». Недавно узнал, что школьники усердное учение называют глаголом «ботать», и вроде бы от слова «ботаник». Почему «ботать» или «ботать»? Почему, собственно, «ботаник»? Объясните.
3: Нам, алдам, скорее, да, скорее знаком другой глагол «ботать», можно с него начать, из уголовного жаргона, по фене «ботать». И вот это «ботать» со значением «говорить», «разговаривать», «беседовать» связывают с немецким, тоже жаргонным глаголом «боттен» со значением «есть».
4: Так.
3: Почему вот это новое современная ботать и ботаник, тут нет однозначной убедительной версии. Ну, возможно, слишком прилежного ученика называют ботаником, просто потому что ботаника сама по себе непростая наука, и разбираться в этих бесконечных видах растений, травок, цветочков, как будто бы под силу только очень дотошным людям. Возможно, поэтому ботаника стала символом такого чрезмерного усердия в учебе. Ну, а, соответственно, и ботать, как знать что-то от ботаника, возможно, связано.
1: Спасибо большое. Будем знать, друзья. Ну, а вы знаете, что свои вопросы вы всегда можете задать Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.
2: Утро на семи холмах.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Риана и ее «Diamonds» на радио 7 на Семи Холмах. Ну а какие перлы гуляли в сети 10 лет назад, что обсуждали в этот день, расскажем прямо сейчас.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Говорят, интернет помнит все, поэтому прямо сейчас возвращаемся на 10 лет назад, в 24 июня 2016 года, и смотрим, что интересного было в сетях и примечательного. В Беларуси, или в Беларуси, кому как удобно, состоялся удивительный флешмоб под названием «Раздеваться и работать».
2: Так, погоди, так. То есть люди приходили на работу, снимали с себя одежду.
0: Самое главное, откуда это взялось?
2: Когда... Ну-ну-ну, рассказывай.
0: Президент Лукашенко на Всебелорусском народном собрании оговорился и сказал, вместо «развиваться и работать», он сказал, нам надо раздеваться и работать. Офисные сотрудники говорят, президент сказал,
2: легко,
0: хорошо.
2: Да.
0: И все, понимаете, соцсети были забиты фотографиями полуголых сотрудников на рабочих местах. И, как сказали, всем понравилось. Отличная идея, в общем, все это сделали. Смеешься ты, которая в свое время тоже была, да, на рабочем месте?
2: А, слушайте, это был чемпионат мира по футболу, когда наша сборная проходила достаточно уверенно. И в какой-то момент я прямо в эфире сказала, что, ну уж если и сейчас пройдут, то приду на работу в купальнике. Пришла.
0: Мужик сказал, мужик сделал. Да, да, Света
2: есть
0: так поступила.
2: Такое, да.
0: Вот видите, и белорусы также сделали. Чудесная новость, прям вообще. Надо будет сейчас освежить в памяти, посмотреть фотографии. Ну и еще. Ученые, вот это прям слово «заморочились» я употреблю, понимаю, что оно такое, знаете, ну не очень официальное. Тем не менее, они собрали практически 300 добровольцев и просили их сжимать ручной динамометр, чтобы проверить силу пожатия.
2: Это вот такое
0: сжатие.
2: Кольцо какое-то,
0: ну,
2: да?
0: Такая штучка, ага. Да, ты сжимаешь ее руками, похоже на эспандер резиновый, но вот там стрелочка
2: знаю.
0: Еще. Нам в школе давали такие штуки выжимать, если помните. В общем, по сравнению с 1985 годом, мы стали гораздо слабее. Мы не так сильно теперь сжимаем кисть.
2: Mm-hmm.
0: Почему?
2: Ну, потому что мы перестали заниматься трудом.
0: Совершенно верно, Света, да. Ученые так и сказали, и, мол, современные мужчины и женщины мужчины выжимают примерно 9 килограмм, а женщины на 4,5 килограмма меньше, то есть, ну, в два раза практически. И, соответственно, да, это причина в переходе от индустриальной эпохи к информационной, потому что все, мы теперь занимаемся в основном интеллектуальным трудом, а не физическим. При этом, знаете, что такое есть, ну, хитрый ход, и это тоже было исследование. Мужчины, которые слабо жмут руку на собеседовании при первом знакомстве,
2: так,
0: как правило, реже получают работу.
2: О,
0: ну, у мужчин есть такая штука.
2: Да.
0: Некоторые, знаете, как будто вот жмет тебе руку, как будто хочет тебе сейчас тройной перелом сделать.
2: Как Дональд Трамп.
0: Да, а некоторые, ну, вот современные молодые люди, часто встречался, вот своего, знаете, полусонного карася тебе в руку дает, и ты вот это вот берешь и думаешь, ну, привет, дорогой. То есть надо как-то эту вещь отрепетировать.
2: Полусонный
0: в общем, пробуйте.
2: Карась.
0: А. В общем, надо эти вещи репетировать.
2: Хорошо.
0: Если идете на собеседование, жмите руку крепко, уверенно, и все у вас получится. Ну а что произойдет у нас с вами сегодня, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, мы, как всегда, пока еще не знаем.

0: Man at Work на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро мы с вами отправимся в новый час, где еще больше музыки и где мы сыграем в поисковую строку. Заявки на игру оставляйте прямо сейчас на сайте radio7.ru. Победителю прекрасный набор книг-детективов. Так что ждем вашу седьмую заявку. До конца этого часа танцевальная коллекция Радио 7, столица 853. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллар забыла купить.
3: Зачем доллар?

0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедит 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Красивые люди успевают все. Ланчтайм-лифтинг в клинике «Красивые люди». СМАЗ и игольчатый лифтинг со скидкой 10% и консультации в подарок по промокоду «Радио7» до 15 ноября. beautifulpeople.msk.ru и 8-495-154-24-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Температура воздуха ниже нормы прогнозируют в Москве и Подмосковье до конца недели из-за холодного фронта. Синоптики уточнили, что сегодня будет без осадков и до 22 градусов, но завтра уже будет от силы плюс 18. Снова дожди. И на пятницу тоже пообещали осадки, правда, уже до 20 тепла.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В Москве 9 часов утра. С новостями. Денис Лизин. Прямо сейчас. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Дума утвердила закон насчет ипотечных каникул для семей с детьми. И там самое важное, изменили очень важные параметры. Вот, в частности, скоро при рождении второго и далее детей родители смогут брать кредитные каникулы по ипотеке в принципе, и продолжительность льготного периода будет до 1,5 лет. Для сравнения, до сих пор семьи с ребятами могли претендовать на отсрочку платежей по ипотеке только на 1,5 года, и еще при соблюдении ряда дополнительных условий. При этом действие нового закона, это особо законодатели подчеркнули, с иными параметрами ипотечных каникул будет касаться и договоров, заключенных даже до этого момента. По статистике, сейчас вообще в России 24,5 миллиона семей, в которых всего 30 миллионов ребятишек, почти у половины при этом родителей, двое и более детей. Все вузы у нас в стране перейдут на новую модель высшего образования в ближайшую 3-летку. Как сообщили в Минобрнауке, по некоторым вообще специальностям, которые особо сейчас нужны государству, активный переход начнется прямо с нового учебного года. Крайний срок при этом завершения данного процесса — 2030-й, чтобы все шло плавно, понятно для абитуриентов и для работодателей. Что касается нынешней приемной кампании, то в этом году в вузах 620,5 тысяч бюджетных мест. Это даже чуть больше, чем было в том сезоне. При этом 3/4 этих бюджетных мест распределили именно среди вузов по регионам. И больше всего это касается инженерных направлений. Ну и плюс, в этом году еще на целевой прием открыто более 80 тысяч мест, и наибольшее число из них для подготовки будущих медиков, учителей, инженеров и специалистов в области сельского хозяйства. В свою очередь, выдающимся специалистом в сфере покорения горных вершин, есть и такая, стала россиянка Алина Пекова. Давайте поздравим нашу соотечественницу, потому что именно она теперь самая молодая покорительница всех высочайших гор на планете. Российская 33-летняя спортсменка установила вот этот мировой рекорд. Второго такого нет. И, судя по всему, в ближайшие месяцы, годы не предвидится, завершив восхождение на все существующие вершины высотой более 8 тысяч метров. Это 14 пиков. Восьмитысячники, включая Джомолунгму, Мучагори, Макалу, Манаслу, Нанга, Парбат и так далее. Это выдающиеся вообще достижения российской альпинистки. Алина Пекова официально теперь это зафиксировали на мировом уровне, как статус «самая молодая женщина в истории, сумевшая взойти на 14 главных пиков планеты». И теперь Алина в книге рекордов Гиннесса. Отдельно в том числе можно поздравить село Чегем II в Кабардино-Балкарии, потому что она родом оттуда. Сегодня там точно накрывают столы. Но еще пара моментов. Занимается альпинизмом Алина Пекова менее 10 лет. Первое восхождение совершила на родной для себя Эльбрус в 17 году. Ну а покорение восьмитысячников по всей планете она начала всего 3 года назад. Причем смогла взойти на 11 таких пиков всего лишь за 1,5 года. Это является рекордом России.
4: Скажите, пожалуйста, а что мужчины сейчас делают? Вот ты рассказывал, школьница 400 баллов ЕГЭ сдала. Да. Девушка взошла на 11 пиков. Да, в общей сложности. Мужчины, вы там чем заняты? Давай, Денис, что-нибудь в следующих новостях.
2: Что-нибудь попробуем, бодрое?
4: Попробуем, про мужчин, ладно?
5: Я подожду.
2: Поискать надо.
4: Придет, скажет, там опять женщины побили рекорд скорости, еще что-нибудь придумает. Да и хорошо, нам не жалко.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
4: С добрым утром, друзья и дамы. Рекордсменки. Рекордсменши, как правильно говорить?
5: Да, мы установившие рекорд.
4: Молодец,
5: да.
4: Директорши и режиссерки. Ладно, здравствуйте, сегодня среда, 24 июня, мы с вами в новом часе, где много чудесной музыки, где игра «Поисковая строка», кстати, уже через несколько минут, заявки оставляйте на сайте radio7.ru, и где мы продолжаем обсуждать очень животрепещущую тему.
5: Да, мы сегодня устроили битву домов против квартир, ну, вернее, людей, которые предпочитают дом.

против тех, кто предпочитает квартиру. Понятное дело, что у тех, у других есть плюсы и минусы, у любого из вариантов. И понятное дело, что есть аргументы. И на самом-то деле, вот читаешь, смотришь, и вроде в самом начале эфира, честно признаться, я такая, только квартира, пожалуйста, только нет, никакого дома, у родителей дома, это все мыть, убирать и так далее, не-не-нет. Но, когда присылают красивые фотографии идеальных газонов, цветы, клумбы, вот это, ну, конечно. Так, на чьей стороне вы? Пишите, пожалуйста, заходите в наши соцсети.

0: Лиэн Раймс, You Can Fight The Moonlight на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы, друзья, прямо сейчас отправимся в наши соцсети за вашими комментариями по теме.
1: Вы, главное, тоже в наши соцсети заходите. Нас вообще в любой соцсети очень просто найти. Да? Смотри, стихами заговорила. Радио 7 вбиваем, вот они мы. Смотрите, можно писать, можно высказываться, можно болтать. Мы тут женихов уже ищем, одной девушки из Екатеринбурга. Все нормально. Итак, очень хотела жить в квартире, в том же районе города, где и выросла. Но вот уже 11 лет живу в доме, до сих пор привыкаю. Все это время мы что-то ремонтируем, переделываем, отделываем. Но самое нелюбимое – огород. Часть засадили газон. Зоном, но на оставшейся части мои родители продолжают выращивать помидоры и огурцы.
0: С этим ничего не сделаешь, ну правда. Вот даже родители пожилые уже говоришь, остановитесь. Нет, огурчики, помидорчики, свое с огорода, вот это вот.
1: А вкусные какие, ну.
0: Да вопросов-то нет, но сколько это труда отнимает. Ты говоришь, ты посчитай, сколько это стоило-то в итоге. Это бесполезно. Ну, это хобби, что переубеждать. Александр, смотрите, какое монументальное сообщение. Продал однушку в центре Рязани. Две подержанные машины тоже продал. На вырученные деньги купил участок. И Александр строит на нем дом из бревен сибирской лиственницы.
1: Класс!
0: Которые проехали половину России, чтобы попасть, собственно, в Рязань. Пишет, что-то делаю сам, что-то не без помощи. Вообще пишет, родился и вырос в частном доме, и вот хочу вот свой дом. Цель стала осязаемой. И фотографии прикрепил, да. Это красотища.
1: Ничего себе.
0: Саш, удачи вам, пусть все сложится.
1: Запах

0: будет просто невероятный. Представляешь, деревом будет как пахнуть в доме, боже. Так, Юля пишет, я за частный дом, хоть у меня есть и дом, и квартира. Да, в доме необходимо трудиться, не для лентяев. Очень люблю природу, землю, она дает энергию, а небо, небо. Ведь в городе не увидишь такого неба и звезд.
1: Хорошо, обратная версия, ну-ка, обратная история от дамы. Жили в доме, в городе. Нет, нет, спасибо, я лучше в квартире. Во-первых, дом в городе, это что такое? Вокруг 5-9-этажки, ощущение, что ты в колодце. Косить, убирать участок постоянно, жуки, мыши иногда были. Нет, пишет, босиком по квартире, вот мечта, которая исполнилась. А у родителей есть дача, и вкладывают и силы, время, деньги. Конечно, там хорошо, но всегда есть работа.
0: А Дженни сообщение, оно объемное, про то, что, конечно, безусловно, вопрос может быть сложным. Долгое время был единственным форматом жилья, это лишь квартира. Но время идет, взрослеет, к земле тянет. Меняется мнение. И вот уже, ну, хочется свой дом. Дом — это, ну, что-то такое объемное по смыслу. И очень большое сообщение, мне понравился финал. Ну и потом, у себя-то во дворе, это ж хоть под шофе, хоть обнаженный ходи. Вот такой плюс.
1: Нет, это неплохо, но соседи все видят, имейте в виду. Я редко где встречал дом, который прям на отшибе стоял, где можно было действительно и сильно под шофе, по траве кататься голым. Но это огромная редкость. Так,
0: что?
1: Вернемся к теме.
0: Вернемся. Живем и работаем в городе, на выходные в отпуск ездим к родителям в частный дом в деревню. Считаю, это вот такой формат идеально. А сын вообще уезжать оттуда не хочет, потому что каникулы только там, не нужны ему море и пальмы, удочка, велосипед, палатка.
1: Ой,
0: вот,
1: ну
0: его
1: это
0: счастье.
1: Детство, это классно.
0: Классно.
1: Так, друзья, мы еще не знаем, кто будет победителем, потому что не видели ваш комментарий. Присылайте его в наши соцсети, рассказывайте, что выбираете вы, частный дом или квартиру, где плюсы, где минусы. Ваше мнение важно. Ну а мы через несколько минут сыграем в поисковую строку. Ждем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Ох, какой хит от E-Type на радио 7 на 7 холмах. I just wanna be with you. Ну, а кто сейчас хочет быть с нами? Это Маргарита из Белгорода, между прочим. Мы вас сейчас с ней познакомим.
1: Поисковая строка «Радио 7».
2: Ой, слушайте, по теме и про Белгород. Там в определенные годы очень сильно развивалось частное строительство. Вот количество домов ИЖС, да, индивидуального жилого строительства, просто огромное какое-то. И мне кажется, вот там уж в регионе точно люди выбирают не квартиры, а именно дома. Сейчас узнаем у Маргариты, да?
0: А что узнаем? Ты же жительница Белгорода, бывшая, собственно. Ну, ты же рассказываешь
2: у нас дом,
0: из своего...
2: Конечно, у нас дом большой.
0: Маргарита, у вас что? Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро. А вот скажите, у вас дом или квартира?
3: Я в доме живу.
2: Ну вот же, о чем я и говорила. Так, быстренько, два самых важных плюса, вот которые есть при проживании в доме, и два минуса.
3: Я живу возле леса, для меня это огромный плюс. Еще один плюс – это возможность заводить животных, домашних, собаку, там, кошку, сколько хочешь.
2: Это правда, да, чего-то мало.
0: Так, а минусы какие?
3: Что еще раз?
2: А минусы? Ну, плюсы уже обсудили, минусы какие? Наверняка должны быть.
3: Минусы, наверное, далеко от цивилизации.
2: Ехать, да.
0: А кто же вас поселил-то на краю леса? А как так вышло, расскажите, пожалуйста.
2: Нет, ну слушайте, в маленьких городах на самом деле бывает и по-другому, потому что у меня вот из частного дома родителей до центра города ехать 13 минут на машине. 13.
0: Шикарно.
2: Классно. Так, ладно, да, правила.
0: Давайте играть. Да, Света похвасталась, теперь можем сыграть.
2: Да, ну что ты?
0: Итак, Маргарита, это поисковая строка. Света сейчас для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса. Вам нужно будет как-то в голове все это объединить и понять, с какого вопроса все это начиналось. Понимаете?
3: Понятно.
0: Поехали.
2: Так, сейчас, секундочку, у меня это закрылось все, мне сегодня телефон, ей-богу, работает очень хорошо. Итак, вот они три, да, фразы. Планшет или ноутбук, Таиланд или Вьетнам, дом или квартиру. Сегодня очень легко, мне кажется.
0: Да.
2: Иногда, вы знаете, Дима что-нибудь пришлет, и я долго смотрю на эти строки, думаю, да что же там вначале, начинаю перебирать. Мне бывает сложно. Я сейчас время, если что, тяну. Маргарита, вы не думаете, что я так просто поговорить решила? Я даю вам возможность сообразить и подумать, рассказываю всякие истории. Итак, каким-то одним запросом начинаются все вот эти продолжения.
0: Да.
2: Планшет или ноутбук, Таиланд или Вьетнам, дом или квартиру.
3: Ну, как выбрать?
2: А разве нет?
0: Вопрос не тот.
2: Нет, ну, как?
0: Никак, нет? Знаете, сколько ответов?
3: Что выбрать?
0: Да, что выбрать, все. Совершенно верно. Все, Маргарита, вы выиграли. Но я хочу сказать, друзья, вы написали столько ответов в соцсетях, и все неправильные. Я впервые
2: Серьезно?
0: Такое вижу, а Маргарита правильно ответила, пусть и чуть-чуть с поправкой, но у вас все сложилось. Что
2: да.
0: выбрать, Таиланд или Вьетнам? Что выбрать, дом или квартиру? Блестяще.
2: Так, ну а мы подарок уже выбрали. Маргарита, вы получаете набор книг победителей и финалистов премии «Русский детектив». И раз уж вы живете в частном доме, будете выходить на веранду или ставить шезлонг, брать в руки книгу и вспоминать теплым словом нас.
0: Птички поют.
2: Класс.
0: Маргарита читает книги. Пастораль. Идиллия. Маргарита, спасибо вам за игру. Всего хорошего. Спасибо вам. Блестяще сыграли. Правда, даже добавить нечего. Друзья, Белгороду мы снова передаем наш большой-большой привет. И на всякий случай напомним контакт radio7.ru. Кликайте на конвертик и пишите. Пишите, что хотите. Когда хотите играть, оставляйте заявку на игру, и все сложится.
1: Поисковая строка «Радио 7».

0: Тедди Свимс и его The Door на Радио 7 на Семи Холмах. Далее с нами Джордж Майкл, а еще внезапно Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». Все это в ближайшие 20 минут. 9.21, кстати, в российской столице. Всех с добрым утром.
1: Радио7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
3: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года.
4: РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ООО «Зеформат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.

0: «Радио 7» представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

Джордж Майкл, его Careless Whisper на радио 7 на Семи Холмах. Дальше больше, много прекрасной музыки. И до конца этого часа с нами Тако. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. I show Coldplay. А еще королева, но не в смысле Queen, а в смысле Уитни. Done, 9:29 в российской столице.

0: Уитни, кстати, уже через пару минут. И это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Водителям бензовозов временно разрешили не оформлять пропуска для въезда в Москву и передвижения по столице. Это ввели по просьбе владельцев московских и подмосковных сетей АЗС, уточнили в мэрии. То есть теперь бензовозам можно круглые сутки в город въезжать для обеспечения бесперебойной поставки топлива на заправки, и им не будут выставлять штрафы. Для остального грузового транспорта ничего не поменялось. Напомню, что в ряде регионов России в принципе сейчас идут проблемы с доставкой топлива из-за действий украинских БПЛА. Однако власти Москвы при этом сообщают, что поставка нефтепродуктов в город происходит в штатном режиме. Дорожные службы выполнили 80% уже запланированных на этот сезон работ по замене асфальта на МКАД. Всего в этом году там отремонтируют почти 30 участков, сообщается, 18 уже обновили. Всего вообще планируют менять более 1 миллиона квадратных метров асфальта. Завершили эти работы на участках между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, также между путепроводом Братцево-Путилково и Новокуркинским направлением. Сейчас ремонтируют сразу 6 участков, в том числе это между Ярославским и улицей Хабаровская, между Капотней и Бесединской развязкой. Ну и все работы, как правило, проводят по ночам, это чтобы водителей было поменьше неудобств. Московская выпускница Екатерина Малкова, первая, напомню, в истории города, получившая 400 баллов по 4 предметам ЕГЭ за русский, математику, физику, химию, сообщила, что готовилась ко всем экзаменам сама и использовала только внеклассные занятия с учителями, репетитора не было. С главной школьной умницей Москвы повезет теперь МФТИ, потому что она хочет подавать документы в физико-технический институт. Теперь же бывшая 11-классница Катя Малкова также сдала и 5-й ЕГЭ информатику. Результат еще ждут, но в учебном заведении, которое заканчивает отличница с уникальным результатом, а это школа номер 1409, предполагают, что и там тоже будет 100 баллов. Ну а теперь к ситуации сейчас на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что от Люблинской до Мичуринского на 9.30 утра местами проблемы с нормальным движением на МКАД. И также Московская кольцевая битком на северо-западе. Из всех подъездов к столице из области самый сложный трафик на Ленинградском, на Новой Риге, на Щелковском и на Энтузиастов. Но и также из-за последствий ДТП битком сейчас Новорязанское шоссе за Московской кольцевой и далее Волгоградский проспект в сторону центра.
2: Радио 7.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме, что вы выбираете. Частный дом, может быть, квартиру, в чем плюсы, в чем минусы. Рассказывайте автору лучшего комментария. Уже через час вручим очень приятный подарок от Радио 7.
1: Так, ну а прямо сейчас приветствуем в студии эксперта в области этикета Татьяну Баранову.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. У нас вопрос от Ивана из Нижнего Новгорода. Нормально ли прочитать сообщение в мессенджере, но не отвечать на него сразу?
1: Как будто я спрашивала. Честное слово.
3: Господа, конечно, нормально, потому что есть разные каналы коммуникации. Синхронные и асинхронные. Синхронные каналы коммуникации – это когда мы, например, находимся друг напротив друга или говорим по телефону. И синхронные каналы коммуникации предполагают немедленный вариант обратной связи. Но когда

0: мы говорим о асинхронных, то есть не тех каналах коммуникации, которые сию минуту предполагают ответ, а которые вполне себе считают вариантом нормы определенную задержку с обратной связью, то вот туда как раз относятся в том числе и мессенджеры. То есть человек вполне может прочитать тот вопрос, который ему задали в сообщении, но ответить не сразу. Во-первых, его могли отвлечь именно в этот момент. Во-вторых, у него какое-то дело важное в этот момент случилось. Ну, то есть нет никакой супер необходимости сию секунду реагировать на сообщение. И человек, который пишет сообщение, тоже должен держать эту мысль в голове. Если вопрос суперсрочный, суперэкстренный, наверное, надо звонить. То есть тут, наверное, нужно просто другой канал коммуникации использовать. Но исходя из норм современного цифрового этикета, все-таки нужно сказать, что просто прочитать сообщение и вообще на него не отвечать днями, возможно. Это, конечно, тоже не очень хороший тон, поэтому, безусловно, ответить максимально быстро – это хорошее решение, при том, что даже если у нас нет ответа на этот вопрос, например, тогда максимально быстро хотя бы написать, чтобы человек с той стороны не переживал или не думал, что его игнорируют или про него забыли.
1: Господа, свои вопросы адресовать Татьяне Барановой вы можете на сайте radio7.ru, и мы максимально быстро на них ответим.
2: Радио 7.

0: А это так, на радио 7 на Семи Холмах. Напомним, друзья, 24 июня на календаре. И в эту дату мы как-то еще не всех поздравили, не все события отметили.
1: Да и правда, есть кого поздравить. Вот смотрите, называю имя и фамилию Питер Уэллер. И вы, может быть, и не знаете, кто это такой, но стоит сказать, где человек снимался, все встает на свои места. Итак, американский актер, режиссер, педагог, наиболее известен по своим ролям в фильмах «Приключения Бакару Банзая», «Робокоп», «Робокоп 2» и «Крикуны». Ну, конечно, мы его знаем по роли Робокопа. Мне кажется, нижнюю часть лица Питера все узнают просто при любых условиях. Так, еще кого можно было бы поздравить, так это Иэна Глена. Вот он уже британский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен ролями доктора Александра Айзека. Фильм «Обитель зла». Да, чуть потерялась. И сир Джорах Мормонт в фэнтезийном телесериале «Игра престолов». Просто невероятно круто справился он там со своей ролью. Так, и еще одного человека, уже нашего, хотелось бы поздравить, потому что ну как пройти мимо? Ну как? А совершенно никак. Эдгард Запашный сегодня отмечает свой день рождения. Конечно, представитель известной цирковой династии Запашных, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол». Я поискала интерес факты. Смотрите. Ну, в общем, в 88-м году дебютировал в Риге. По окончании школы вся семья уехала в КНР. Тогда был тяжелый для страны цирка год, и вот тогда предложили контракт такой хороший, чтобы, ну, помочь животным. И смотрите, специально для Запашных китайская сторона построила большой летний цирк в сафари-парке. Это было близ города Шэньчжэнь. В Китае братья Эдгард и Аскольд Запашные по просьбе руководителя сафари-парка изменили имидж. Они тогда стали блондинами, чтобы выделяться среди китайцев во время ежедневных парадов. По-моему, это очень-очень здорово. Мне вот прям данный факт очень понравился. Так, еще. В 17-м году Эдгард Запашный приобрел шляпу, принадлежавшую Майклу Джексону, так, который является собой пример трудолюбия, это уже цитата, и у Запашного вызывает любовь и уважение с раннего возраста.
0: Вот скажите, совпадение это или нет, что в одном ряду с такими людьми, исполнителем главной роли Робокопа или человеком, который может льву в глаза посмотреть, родился наш коллега Олег Андреевич Машков?
1: А вот, кстати, да.
0: А вот совпадение это или нет? Олег
1: не
0: Андреевич,
1: думаю.
0: Мы же вас поздравляем всей страной, да? Да. Я на вы сейчас его назвал?
1: Да, представляешь?
0: Олег, нам...
1: Олеж!
0: Наш большой привет тебе в Воронеж, хорошего тебе отпуска, и отметить сегодня так, чтобы мы завтра прочли об этом в новостях в хорошем смысле этого слова.
1: Безмерно счастливы работать с тобой в твоем... Вот в твоем, смотри, как говорилось. В одном! Спокойно, спокойно! Коллективе! Ну как, да, действительно. Любим, уважаем, ценим, целуем в обе щеки сквозь твои прекрасные усы. Ну я целую, ну ладно, ну что поделать. Вот. И, пожалуйста, будь счастлив.
0: Да, ну и тут случайно так получилось, что песня «You are perfect» от Pink через мгновение. Делай выводы. Утро на
2: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Это Pink, друзья, а вот это гороскоп.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. Сегодня лучше открыто заявить о своих сомнениях. Ну, если сомневаетесь, да? Овны, львы и стрельцы, расскажите о том, что вас давно беспокоит. Результат не заставит себя ждать.
0: Знаки земли. У вас появится шанс вернуть контроль над ситуацией, которую вы уже почти выпустили из рук. Тельцы, девы и козероги. Действуйте решительно, чтобы не сожалеть потом.
2: Знаки воздуха. Сегодня может возникнуть конфликт между вашими амбициями и реальными возможностями окружающих. Близнецы, весы и водолеи. Не давите на людей слишком сильно.
0: Знаки воды. Сегодня вы сможете улучшить свои условия через переговоры. Раки, скорпионы и рыбы. Ваша настойчивость будет вознаграждена.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
10: Разгулялась волна.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
14: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом.

0: этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Температура воздуха ниже нормы, прогнозируют в Москве и Подмосковье до конца недели из-за холодного фронта. Синоптики уточнили, что сегодня будет без осадков и до 22 градусов, но завтра уже будет от силы плюс 18, снова дожди. И на пятницу тоже пообещали осадки, правда, уже до 20 тепла.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В российской столице 10 часов утра. Денис Лизин с новостями, как всегда в это время. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Стало известно, какими будут основные условия обновленной семейной ипотеки. С июля, напомню, она начнет действовать. Банки уже просто получили документ с этими новыми параметрами. И вот из главных самых параметров, например, срок действия льготной ставки по этой жилищной госпрограмме хотят снизить, точнее ограничить, сроком в 15 лет. Вот после этого периода проценты будут автоматически повышаться до рыночного уровня с привязкой к ключевой ставке. Также условия по жилищным кредитам по-новому будут зависеть от региона, где приобретается жилье, и, главное, от количества детей в семье. Ставка по семейной ипотеке действительно будет варьироваться всего лишь от 2% до 12% годовых, при этом будет снижаться по мере появления в семье ребятишек. Для сравнения, сейчас напомню, банки в принципе выдают семейную ипотеку четко под 6%. Новые условия в этой жилищной госпрограмме должны будут заработать, в том числе на практике через банки, уже с июля. Совет Федерации изучит инициативу насчет отмены госпошлины за регистрацию брака. У нас в стране эту плату вообще могут убрать, потому что, мол, даже небольшая сумма налога негативно сказывается на настроении молодоженов и вообще выглядит как плата за любовь. В Совете Федерации согласились с предложенной инициативой, уточнив, что ну да, вот на практике идут же люди подавать в ЗАГС заявление, атмосфера торжественная, любовь у них, а там их раз и просят, а принесите сначала бумажку на 350 рублей. Это сразу снижает градус торжества. Конец цитаты. При этом предлагают компенсировать выпадающие доходы бюджета, то есть убрав госпошлину за регистрацию брака, за счет увеличения суммы госпошлины за развод. Не знаю, какие суммы принесли футбольные фанаты одному колдуну в африканской стране Гана. Может быть, тем не менее, их шаман работал, то, что называется, и по доброте душевной, потому что сам является футбольным болельщиком. Но его общение с темными силами сделало свое дело. Ганский колдун победил, заколдовал нападающего сборной Англии Гарри Кейна и всю его команду вместе взятую. Это одна из самых любопытных, такая около футбольных новостей, которые сегодня все обсуждают. Давайте же будем в курсе, что звать этого же шамана Нана Кваку Бансам. И он честно и заранее открыто всем сообщил. Я, говорит, работаю над Гарри Кейном, и моего колдовства хватит, чтобы остановить этого форварда, и я сделаю свою работу. Помогу сборной Ганы, сообщил их колдун. Это была колдунская цитата. Хотя подобные заявления, на самом деле, надо отметить, не имеют никакого научного обоснования, шаман свое черное дело сделал. Потому что накануне, напомню, на чемпионате мира была игра Англия-Гана, и нападающий англичан Гарри Кейн, ну, скажем так, провел очень невразумительный матч. Его промах, тем более, был с 4 метров по ганским воротам, и это теперь британские газеты называют символом неубедительной игры всей сборной Англии. Англичане вообще ничего не могли забить. И это при том, что первый матч, их напомню, на чемпионате мира, все футбольные комментаторы признали самым выдающимся из всего, что там уже сыграли команды.
3: А представляете, пройдет 20 лет, и вот, например, этот Нана Кваку Бансай скажет, ну что там, Кейн забивает, и скажет, ни единого гола. Он говорит, а? Видите?
1: А я же говорил.
3: Проклятие работает.
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: А это среда, 24 июня, друзья, с добрым утром. Еще час мы вместе и целый час на прекрасную музыку. Обязательно о кино, кстати, поговорим и продолжаем обсуждать нашу тему.
4: Да, сегодня мы вспоминаем историю о том, что 64% россиян, то есть, ну, смотрите, много, да, очень много людей хотят жить в частном доме и предпочитают вот именно такой формат проживания квартире. Ну, а мы спрашиваем у вас, вы относитесь к этим процентам или все-таки нет? Хотели бы жить в квартире и там, собственно, и оставаться? Я что хочу сказать, если кто-то еще раз выложит наши соцсети бассейн и бокалы, я отказываюсь дорабатывать этот час. Все, я все сказала.
3: Ну и, кстати, давайте еще чуть-чуть статистики вдогонку. Голосование есть, разумеется. И вот здесь очень интересные цифры. Чуть-чуть больше людей хотят жить в собственном доме, чуть-чуть меньше в квартире.
4: Близко, да, по цифрам?
3: Да.
4: Угу.
3: И прямо тоже близкие цифры. Проголосовали за пункт «Зимой квартира, летом дом. Могу себе позволить».

0: Майк энд Мэкэникс на радио 7 на 7 холмах. Друзья, ну а мы, как всегда, в соцсети. Что вы там написали? Прямо очень интересно.
1: Нам пишет Пола и говорит: обожаю свой дом. Обожаю. Вокруг сосны мачтовые.
0: Класс.
1: Птиц огромное количество. К кормушкам прилетают синички, малиновки, дятлы. Белки приходят, видимо, еду птицу отнимать. Нет борьбы за парковку во дворе. А когда жили в Москве, это был ужас. Да, детей вожу все время куда-то, но и это пройдет. Вот такое мнение.
0: Так, внимание, рогатцы, у нас сообщение из Италии, Екатерина пишет. Есть такое понятие у нас, секонда каза, это когда второй дом, то есть по-русски говорят дача. Понимаете теперь, да, вы можете теперь свою фазенду не называть фазендой,
1: а говорите,
0: я на выходные поехала в свою секонда каза. Очень классное сообщение, в общем, она пишет, у родителей мужа именно такая дача, и приезжают они туда несколько раз в год, но, пишет Екатерина, жить никогда здесь не буду. Почему? Потому что... В Италии все то же самое, что и в России. Кто-то стрижет газон с утра, ходит с машинкой для засасывания листьев или начинает ровнять деревья в 7 утра. Пишет, еще есть такая беда в Италии, садовые клопы, которые везде летают и... Цитата, летают, ползают, запятая, бесят. Пишет, дом красивый, но старый, а кондиционеры устанавливать нельзя. Ну, законодательство. А летом здесь просто плюс 40. Поэтому мысли о своем доме мы с мужем удалили из списка желаний и прекрасно живем в квартире на берегу моря.
1: Ну, как бы, когда выбор если между домом и
0: если бы наш подарок... Катерина, есть вариант, чтобы наш подарок как-то до вас до Италии добрался?
1: Почта России довезет.
0: Довезет в Италию?
1: Да.
0: Может, у вас знакомые какие-то будут ехать к вам в гости? Я бы отдал, кстати, вот приз за это сообщение.
1: Давай.

0: Еще почитаем. Так, вот есть мнение. Когда все детство прожила в деревне, в доме с огромным двором и огородом, невольно во взрослом возрасте случается аллергия на частные дома. Ну, хорошо же.
1: Так, история вообще интересная от Татьяны. Всю жизнь прожила в квартире, а потом купили участок, построили одноэтажный красивый дом, и вот год как переехали. Теперь я сажаю, копаю, пересаживаю, поливаю, и это только вокруг дома. Я плачу. Ну а вот вечером соберу клубнику, голубику, налью себе чего-нибудь бокал и, сидя на террасе, меня отпускает. Все прекрасно. Видимо, у меня биполярка. Вообще жду, когда приедут, но говорят, это от 3 до 5 лет занимает. Чудесно, Татьяна, это тоже заявка на победу.
0: А Джан, сообщение. 3 года живем в своем построенном доме, сбылась мечта. Квартира осталась, но езжу туда с неохотой. Ну так, окна помыть. Работаю на удаленке, постоянно сижу и каждый свободный час использую для движения. А теперь смотрите, в доме простор для спорта. Вырастила чудесный розовый сад, и огород, конечно, имеется. Встаю чаще до работы, около 5 утра. Иду поливать, меняя подходы. Сначала правой рукой достаю лейку из бочки, потом левой и приседанием, приседанием и прочее. С радостью смотрю на все силовые упражнения. Перенести пачку кирпича под... Это девушка пишет. Перенести пачку кирпича, подровнять кромку газона. Зимой снеговая лопата, моя подружка. Что угодно, лишь бы оставаться в тонусе и, конечно, увидеть результаты своих усилий. В квартиру жить уже не вернусь ни за что.
1: И опять же, бессонница наверняка не страдает, это точно. Друзья, ждем ваши комментарии по теме. Очередной набор озвучим уже минут через 15-20, а вот уже совсем скоро, через несколько минут, Свет вам расскажет, на что обратить внимание в сети.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Наталья Фуртадова, I'm Like a Bird на Радио 7 на Семи Холмах. И вот говорят, велик интернет, а посмотреть нечего. Света поможет и подскажет, что все-таки посмотреть сейчас в сети, что набирает обороты, какие тренды. Может, те же самые новые фотки Нелли Фуртадовой. Это прям обсуждаемая тема всегда. В общем, поехали.
1: На самом деле все обсуждают фотографии Мадонны. Уж не стала об этом говорить, потому что в нашем телеграм-канале это описано, и в ВК у нас тоже это есть, можно зайти посмотреть. Но очень своеобразная получилась фотосессия, как будто бы совсем не характерная для Мадонны. Образы интересные, кто-то сравнивал и с Гурченко ее, и много-много еще было сравнений. Подписывайтесь, заходите, можно посмотреть, если что, обсудим. Мало ли, может быть, мы найдем людей, которые скажут, да ладно, смотрите, это же все здорово смотрится, отлично их хорошо. Так, что не отлично и не хорошо смотрится, так это Феррари. Там развивается драма года, ребят. Вот просто расходится история по интернету. В общем, Феррари выгнали руководителя маркетинга, зовут его Энрико Гольер, после провала первого электрокара. Об этом мы как-то в эфире рассказывали. Мол, они выпустили электрокар, вот, смотрите, какой он красивый. Не все оценили картину, вернее, машину, и машину назвали смешной. Ну, правда. А ведь на самом-то деле на нее сделали большие ставки, а сравнивали машину только с айфоном и с кабинками определенными, которые расставляют для того, чтобы люди могли справлять свои определенные нужды, когда проходят мероприятия даже. И постарался уж, сколько было сделано мемов на этот счет. Но, в общем, провал был настолько оглушительным, что акции компании одним днем упали на 8%. Это на самом деле очень много. Что еще говорила аудитория? Аудитория говорила, что ну какой электрокар? Ну, ребята, ну Феррари, ну нам же нужно быстро ехать. Чтобы это все, ну, как бы, ну, кричало, гремело и так далее. И тут, ну, как бы, какая история? 640 тысяч долларов, ну, стартовая цена автомобиля. И, конечно, для компании это все очень сложно и тяжело. Но, в общем, уволили человека, который эту всю историю пытался продать. Ну, вот так.
0: Тяжелый вздох, да.
1: Да. Ну, а ну, что еще расходится по интернету? Классное видео. Сегодня, наверное, будет в тему нашего утра. Зумеры придумали планировщик для огорода. Короче, смотрите, вышло приложение. В нем можно засадить виртуальный огород разными культурами, чтобы было проще ухаживать за ним в реальной жизни. То есть вы в жизни грядки, да, вот, собственно, усаживаете, допустим, 20 кустов помидоров. И в приложении высаживаете 20 кустов помидоров, отмечаете время и так далее. Потом приложение само тебе напоминает, когда нужно полить, когда прополоть, когда не забыть окучить и так далее, и так далее.
0: Представляете? И это знаете, что это если у вас свой дом. Если у вас своя квартира, вы делаете все то же самое, но это называется, по-моему, веселая ферма.
1: Да, было такое.
0: И не надо никуда выходить и ничего собирать. Просто такая капустку пальцем провела, собрала. Замечательно.
1: Ну, в общем, приложение разлетается по сети. Если вдруг живете в своем частном доме, я думаю, что может помочь.
0: Друзья, знаете, чем заняться. Да, уже Света подсказала, куда пойти в сети. А вот что и где слушать, ну, разумеется, на Радио 7 только лучшие хиты. И совсем скоро с нами статус-кво. Да что там совсем скоро? Давайте прямо сейчас слушать этот супер-хит.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: да, это «Статус Кво» на радио 7 на 7 холмах. Как всегда, дальше больше и совсем скоро. Ace of Base, Джастин Тимберлейк, Эрик Кармен. Ну и, как мы обещали, поговорим о кино. Столица 10.21. Всех с добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Радио 7.ру. Все самое интересное в один клик. Реклама.
2: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
3: Два моря. Средиземное и Эгейское.
4: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
3: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
4: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
3: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
4: Респектабельный семейный отдых в Турции.
3: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Содис.ру.
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
7: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
8: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
10: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7.
3: На семи холмах.
1: 104.7

0: Ace of Base, их Don't Turn Around на радио 7 на Семи Холмах. Ну, такая история и есть. Человек выбрал дом, все, назад уже не оглядывайся. В квартиру дороги обратной нет. Или наоборот. А кто-то сочетает и то, и другое, и еще и добавляет третье. В общем, обо всем этом сегодня говорим.
1: А я просила бассейны больше не присылать. Так нет же, наши слушатели еще и присылают видео, как они эти бассейны падают. Неприятные, конечно, люди, неприятные. Так, Ольга Лебедева пишет. Каждый раз, выходя во двор с мыслью «сейчас посижу в тенечке, отдохну немного», заканчивается одним. Увидела сорняки на грядках, почистила. Ой, а вот еще ж цветы полить надо, полила. А на яблонях поселилась тля, так побрызгала. Дети раскидали игрушки по двору, так закидала их обратно. В общем, отдохнула. Но дом и только дом.
0: Какая строчка великолепная. А на яблонях поселилась тля.
1: Тля.
0: Прямо русская народная. Наташа, и вот смотрите, история, когда вот человеку просто называется не судьба. 10 лет жили в своем доме. Построили один, сделали ремонт, сгорел. Снесли до фундамента, построили новый. А муж работал, ну, вахтой. И когда он уезжал, то трубу прорвет, то насос из строя выйдет. Потом мужа перевели по работе в Москву. Второй год живем в городе, в многоквартирном доме.
1: Есть!
0: Спасибо. Фух, с третьей попытки. И моему счастью нет предела. Даже дачу не хочу. Хотим на природу. Поехали туда, поехали сюда. Вечером погуляли. А в своем доме то с одной работы приди, то снег убери, то траву покоси. Уборка это. Я только за квартиру. Видите, судьба говорила ей, не нужен тебе дом. Все,

0: построили, сгорел, говорит.
1: Не знаю, не спешно. Смотрите, есть еще один формат проживания. Тут два комментария, оба зачитаю. Олесь пишет: добрый день, Дима и Света, а я живу в городе, но на краю. В пятиэтажке, но на первом этаже. Рядом с домом у нас березовый лес, а на территории комплекса открытый бассейн для своих. Так что птицы за окном с 5 утра и бассейн с бокалом — это не только частный дом. И тут же отвечает Женя: я живу в малоэтажном ЖК, в Новой Москве леса, рек, свой парк, утром птички, утки гуляют по улицам, но это... А вот ему все не то. Вот, посмотри, не угодили. И говорит, что если бы решение не было совместным, я бы все равно под стоны жены «хочу дом» рано или поздно начал бы его строить.
0: Ладно, история обратная. Ирина. До 35 лет жила в частном доме с родителями. Прекрасно. Дом деревянный, все хорошо. Вышла замуж, переехала в квартиру мужа на седьмой этаж. Попала в ад. Со всех сторон проспекты, летом окно не открыть, шумы днем и ночью, сажа, пыль, копоть. В квартире жара невыносимая, а муж кондиционер не покупал, говорил, дорого. Муж, пишет, бывший. Сейчас купила квартиру, но дом двухэтажный, потолки 3,5 метра. У меня второй этаж, дом в зеленой зоне, в центре города. Утром поют птички, вечером поют птички. В соседнем доме живут курочки. О, больше суффиксов, богу, суффиксов. А летом прохладно, зимой тепло, кондиционер купила. Все прекрасно. Но большую роль, пишет она, играет место и год постройки. Потому что у нас было сообщение, где люди живут в частном доме, но окруженные многоэтажками. Говорят, это тоже невыносимо так жить.
1: У меня есть знакомая, такая живет в Волгограде. Да, это, конечно, интересно. Тоже такой формат. Так, молодежь на связи. Я так понимаю, что девочка-подросток пишет: выходные дни я посещаю бабушку. В эти дни, когда вот мама отдыхает, обстановка у бабушки благоприятная. Я рассматриваю возможность проживания там. Однако у меня отсутствуют друзья. Ну, то есть, когда люди строят дома, вот эти небольшие, да, вот дачные поселки, там, конечно, не так, как у нас в детстве было, когда к бабуле приезжаешь, у тебя полулицы товарищи. Тем не менее, мне приятно помогать бабушке, конечно же, город лучше.
0: Ну, вот тот самый формат, когда мы в будние дни живем в городе, а на выходные отправляемся в свой загородный дом. Чтоб всем так повезло. Кто хочет, на самом деле. Потому что был тоже комментарий, где мужчина написал логичное. Ребят, кто как хочет, тот так и живет. Ну, вы же не дерево. Встали и переехали в другое место. Проблем нет. Друзья, ждем ваши комментарии. Мы уже через 10-15 минут будем подводить итоги этого утра. Напишите, что выбираете вы, свой дом или квартиру. А может быть и то, и другое. Ну, а мы через несколько минут поговорим о кино.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Эрик Кармен и его Hungry Eyes на радио 7 на Семи Холмах. Ну и, друзья, сегодня 24 июня на календаре, и в этот день больше 5 веков назад мореплаватель Джон Кабот открыл Канаду. В честь этого события мы решили вспомнить 3 отличных фильма, которые связаны с прекрасной страной кленовых листьев.
1: Радио 7. Синематека.
2: И начнем с драмы «Мой дядя Антуан» 1971 года. Картина официально признана одним из величайших канадских фильмов в истории. Это лишенная пафоса хроника взросления подростка в шахтерском городке, а еще потрясающе точное социальное исследование консервативного общества Квебека начала 40-х.
0: Для любителей пощекотать нервы – культовый хоррор «Черное Рождество». И именно этот фильм во многом сформировал законы жанра слэшер. Ну, знаете, да, того, где злодей в маске гоняется с мачете за кучей подростков. Пугающие телефонные звонки, антагонист, прячущийся в доме и группа беззащитных студентов. Все эти приемы одними из первых были воплощены именно в этой ленте. И если вы хотите погрузиться в атмосферу паранойи и покопаться в истоках жанра, «Черное Рождество» — это фильм для вас.
2: Ну и завершим подборку взрывной комедии «Скотт Пилигрим против всех». Британцу Эдгару Райту удалось показать канадский Торонто, на улицах которого разворачивается действие с весьма необычной стороны. Фильм стал уникальным гибридом кино и видеоигры с безумным монтажом, такой гротескной актерской игрой и шикарным саундтреком. Ну а основан Скотт Пилигрим, кстати, на комиксе автора Брайана Ли О'Мелли, который родился и вырос в Канаде.
1: Синематека на Радио 7. Реклама.
3: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Радио 7.
4: На Семи Холмах.
1: 104,7 FM.

0: Паутер и Crazy All My Life на Радио 7 на Семи Холмах, друзья. Мы готовы подвести итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Слушайте, какое-то количество комментариев мы все-таки успеем озвучить, но просим прощения, что не все. Сегодня их было огромное количество. Спасибо всем, кто писал. За фотографии отдельное спасибо и за мнение каждое спасибо. Так, всем добрый день. В детстве жил в квартире с родителями, сейчас супруга живу в своем доме в центре города. Но центр такой, что не мешает ничего. И птички по утрам, и вечерам, и тишина, и все. Вот только свой дом снег чистить приходится. Но люблю, когда дом полон гостей. Периодически забываю закрывать калитку. Друзья, вообще не выезжают. И я их понимаю. Понимаю особенно тех друзей, которые живут в квартире и некуда выйти расслабиться. А так есть, конечно, своя баня. Это тоже большая прелесть. Конечно. Знакомые просто в восторге и друзья. Поэтому переезжайте из дома, никуда не собираюсь.
0: А так, снова полярное мнение от Натальи. Жизнь в доме – это как отношения с абьюзером. Ты даешь ему все, а он тебе ничего.
3: О, жила в доме, интересно.
0: Переехала под уговоры мужа, мол, ты привыкнешь, тебе понравится. 10 лет привыкала, не понравилось, сбежала. Бывшему мужу дом оказался нужнее семьи. Первое время летало от счастья ощущение свободы. Дом снился в кошмарах. И сейчас, спустя 8 лет, я только содрогаюсь, изредка вспоминаю те годы и просто кайфую от жизни в квартире. А? Как вам?
3: Собственный дом. Это красота. У меня дом за городом. Розы. Девчонки сегодня цветов скидывают.

0: Были огромное количество, конечно, молодцы. Маленький огородик, беседка, а главное бассейн. А я, вы знаете, я смотрю на каждую вот эту фотографию, где красивые качели, все чистенько, прибрано, подушечки свеженькие, беленькие, бассейн чистый. Я даже не могу представить, сколько это труда.
1: Да.
0: Ежедневного труда. Какие молодцы.
1: Ну и теперь, друзья, потихоньку давайте переходить к награждениям. Мы, безусловно, очень долго сомневались, кому вручить. Сегодня фотографии потрясающие, истории прекрасные. Mm-hmm. И вот пост мужчины собрал какое-то невероятное количество лайков, который бросил все, продал все и строит под Рязанью свой дом из лиственницы. Прям очень много лайков. Но была у нас интересная итальянская история, где Екатерина написала, мол, вы знаете, даже в Италии нет такой истории, что хочется жить в своем доме. Вот, мол, у мужа родители живут в таком секонда каза.
0: Секонда каза, да, нужно выучить.
1: Вот не очень это все комфортно, потому что там есть какие-то мошки. И так же, как у нас там. Люди
0: все то же самое.
1: С бензокосами ходят, пилят деревья. То есть все то же самое. И мы сказали, что могли бы вручить ей подарок, но до Италии как он доберется. И тут Екатерина пишет: представляете, я сейчас в Перми, у родителей в гостях еще 2 недели. С удовольствием заберу ваш подарок. И с меня фото с подарком на фоне секонды каза. И пишет: радио 7 слушаю всегда, уже 15 лет, и спасибо вам за то чувство дома, даже когда я не в России. Так вот, Катерина, теперь, да, значит, когда будете в своей секонда каза, с вас, а, фотография с кружкой, б, колонку на всю, чтобы слышали нас, а мы и не только что там вам Лаура Нонче свою слушать, будете что-то и другое слушать, я не знаю, например, там, не знаю, Иглесиас, Тони Брэкстон, я уже начинаю рассказывать, что в следующем часе. В общем, Екатерина, мы вас поздравляем.
0: А как по-итальянски поздравляем? Надо было подготовиться как-то, мы не подготовились. Ну ладно, термостакан от Радио 7 остается вам, белиссимо.
1: Грации, Екатерина, грации. Отлично, отлично все у нас с вами получилось. Спасибо большое, ждите свой подарок. Друзья, вам огромное спасибо за комментарии. Счастья вам в доме или в квартире. Как действительно было правильно написано, вот кому что хочется, пусть то и сбудется. Нам пора прощаться. Прощаемся до завтра. Завтра четверг и тема от слушателей. Имейте в виду, вы тоже можете предложить свою тему. Пишите либо в личку мне или Свете, либо, пожалуйста, отметьте нас в соцсетях и предлагайте свои темы. Нам будет интересно все это обсудить со всеми слушателями Радио 7. До конца этого часа танцевальная коллекция. И также напомню, что в начале часа каждого у нас 7 песен без перерыва.
0: О, да, да.
1: Прощаемся до завтра. Пока-пока.
0: Пока.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Температура воздуха ниже нормы прогнозируют в Москве и Подмосковье до конца недели из-за холодного фронта. Синоптики уточнили, что сегодня будет без осадков и до 22 градусов, но завтра уже будет от силы плюс 18. Снова дожди.

0: нашей страны бензина и авиакеросина. В правительстве уточнили, что готов уже комплекс мер по дополнительным поставкам топлива в регионы. Это и для водителей, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты в летний сезон отпусков, и для сельского хозяйства, для полевых работ. Одновременно правительство и Минобороны также готовят дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения, конкретно с Крымом. Там, напомню, из-за прилетов БПЛА остановили отдых во всех оздоровительных лагерях. Сейчас дефицит острый с поставками автотоплива. Но его, что касается детского отдыха, то Минпросвещение запустило уже телефонную линию для родителей на фоне приостановки приема детей в крымские лагеря. Плюс еще для родителей в Союзе туриндустрии уточнили, что готовят альтернативные варианты отдыха для ребят взамен Крыма. И туроператоры, в частности, предлагают уже для посещения оздоровительные лагеря Анапы и других регионов. После детского летнего отдыха будет далее осенью новый учебный год. И вот тут заранее для всех школьников пришло сообщение, что у учеников будет новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Их будет меньше. Это первое важнейшее известие. С сентября контрольные будут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Добиться этого, сообщается, смогли за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. И второе важное известие на новый учебный год. Закончили синхронизацию школьной программы с материалами основного и единого госэкзаменов, то есть теперь на ОГЭ и ЕГЭ будут проверять исключительно тот материал, который школьники действительно проходят на уроках, и формулировки экзаменационных заданий будут полностью соответствовать школьной программе. Дума приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми, изменив важные параметры. Скоро при рождении второго и далее детей родители смогут брать кредитные каникулы по ипотеке в принципе, и продолжительность льготного периода будет до 1,5 лет. Для сравнения, до сих пор семьи с ребятами могли претендовать на отсрочку платежей по ипотеке только на 1/2 года и при соблюдении ряда дополнительных условий. При этом действие, подчеркивается, нового закона с иными параметрами ипотечных каникул коснется в том числе договоров жилищных заключенных до этого момента. По статистике, сейчас в России 24,5 миллиона семей, где 30 миллионов ребятишек, почти при этом у половины родителей двое и более детей. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько.

0: Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класс от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-333-5-0.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декорация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс Каширский двор. Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ Формат до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevdev.ru.
5: При поддержке Радио 7. 25-26 июля. Фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Москве грандиозное культурное событие. С 25 по 28 июня в Театре мюзикла хореографический спектакль «Ромео и Джульетта». На одной сцене два легендарных тюменских коллектива с 30-летней историей. Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и многократные чемпионы мира команда «Формейшн Вера». Это настоящая история любви по Шекспиру языком мощной пластики, современной хореографии и спортивного бального танца. Семью Капулетти исполняет Театр Европа, семью Монтекки – команда «Вера». 60 танцовщиков, 300 костюмов, 20 тонн декораций, 200 киловатт света, звука и пиротехники. Зрелище невероятного масштаба. «Ромео и Джульетта» в

0: театре «Мюзикла». В театре Ермоловой сегодня драма «Ближе» по одноименной пьесе англичанина Патрика Марбера. В режиссерском дебюте Анастасии Альмухаметовой отношения героев превращаются в своего рода эксперимент с попытками понять, можно ли быть по-настоящему близкими, не раня друг друга. Это спектакль о любви лаборатории, исследующей страсть, ревность, обман, предательство и ту болезненную пустоту, которая остается, когда стихает восторг. Это спектакль о близости в самых разных ее проявлениях и о том, как мы ищем друг в друге спасения. Спектакль начинается с выставки фотографий, показывающей мгновение счастья героев. Начало в 8 вечера.
1: Радио 7.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные фамилии вы встречали?
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра, а еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
10: I've been married a long time ago.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность, осадков не будет. По прогнозу гидрометцентра, столбики термометров в столице покажут 22-24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Госдума приняла закон о новых ипотечных каникулах для семей с детьми. Оформить каникулы сроком до полутора лет без подтверждения снижения доходов смогут семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Новые нормы вступят в силу с 1 сентября и распространятся в том числе на ранее выданные ипотечные кредиты. Депутаты считают, ипотечные каникулы – важные меры поддержки семьи и стимулирования рождаемости.

0: а также на федеральную программу воспитания. Режиссер, актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал продает дом на Рублевке со скидкой в 100 миллионов рублей. Сейчас участок площадью 15 соток в элитном поселке примерно в 10 километрах от МКАД продается за 650 миллионов, а при торге возможна дополнительная скидка в 50 миллионов. При этом изначально особняк стоил 700 миллионов рублей. За эту стоимость покупатель получит два дома – основной и гостевой. Площадь главного особняка, выполненного в стиле американской классики, составляет около 500 квадратных метров. Внутри есть 7 санузлов и 4 спальни, кинотеатр и винная комната. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Шарико-Подшипниковской улицы до Большой Тульской улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные фамилии вы встречали?
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра, а еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
3: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.

0: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
1: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
0: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
1: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
0: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
1: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
0: Sodis.ru.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
5: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены. Народная артистка России. Хибла Гирзмава.
6: Вот опять небес темнеет вы.
5: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет.
2: Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
0: Радио 7.
3: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте!

0: на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом.
1: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
2: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность, осадков не будет. По прогнозу гидрометцентра, столбики термометров в столице покажут 22-24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 13 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками. Риск мошенничества снизится, число судебных споров сократится. Парламентарий отмечает, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Сейчас стороны могут оформить договор в простой письменной форме. Обращение к нотариусу возможно, но не обязательно. Внебюджетные места в вузах по юридическим специальностям сократят. Об этом сообщили в Ассоциации юристов России и отметили, что в стране работает ряд высших учебных заведений, где выдают дипломы о юридическом образовании, но они не соответствуют знаниям, которые должны получать выпускники. По сути, там осуществляется покупка дипломов. Юристы поясняют, что еще предстоит разобраться, сколько в России полноценных юридических вузов и факультетов. Ориентировочно их более 400. При этом в СССР было 55, при населении в два раза больше. В России растет спрос на отдых в традиционных деревянных избах. Этим летом мы их бронировали на 27% чаще, чем в прошлом году. Люди ценят избы за аутентичность, уединение и возможность отключиться от городского ритма. Чаще всего избы снимают в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Дагестане,

0: Транспортного кольца от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира, на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до Липецкой улицы. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Расстройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
2: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Фармацент» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.dev.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как
2: спрашивают, какие самые необычные фамилии вы встречали?
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра, а еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Разгулялась волна, а тебе не почем.
0: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет. В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. В России власти ужесточат условия по семейной ипотеке, снизив срок действия льготной ставки до 15 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на разосланный банком документ с новыми правилами. Согласно проекту, финансовые организации будут получать возмещение недополученных доходов по жилищным кредитам для семей с детьми не более 15 лет с даты заключения договора. Правила начнут действовать с 1 июля. Льготную ставку можно будет сохранить в течение этого срока. Далее Минфин перестанет субсидировать займ, и банкам придется поднять процент до рыночного уровня. 84% москвичей хотели бы купить ребенку квартиру к его совершеннолетию. Остальные 16% считают, что решать жилищный вопрос дети должны самостоятельно. Это данные недавнего опроса. При поиске жилья родители в первую очередь ориентируются на локацию. 3/4 москвичей назвали главным фактором транспортную доступность. Более половины обращают внимание на развитую инфраструктуру. Эксперты отмечают, родители покупают жилье заранее, чтобы дать детям надежный старт и избавить будущих студентов от лишних забот. В МВД предупредили о схемах обмана мошенников при романтических онлайн-знакомствах. Подобные случаи остаются одним из эффективных инструментов злоумышленников. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность, а жертва начинает доверять человеку, которого никогда не видела лично. Многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких. Правоохранители предупреждают, что нельзя верить людям, знакомство с которыми состоялось только через интернет. Всегда необходимо проверять информацию через независимые источники. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Путилковского шоссе до Ленинградского шоссе, на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Шарико-Подшипниковской улицы до Большой Тульской улицы, на внутренней стороне МКАД от улицы Генерала Дорохова до Сколковского шоссе. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 21 градус тепла. Сегодня в городе ожидается переменная облачность, осадков не будет. По прогнозу гидрометцентра, столбики термометров в столице покажут 22-24 градуса. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 14 часов.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные фамилии.

0: Или вы встречали.
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра. А еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса. Если очень поторопитесь, только до конца июня.
4: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
5: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
6: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
5: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
6: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-55-33. «Содис.ру».
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чайково. УКН 13-333-5-0-263.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
9: Муж главный по ремонту.
10: Жена главная по ремонту.
11: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
12: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
13: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
14: Куда вы бежите всей семьей?
15: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
14: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
16: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на nas.com.rf.
17: Радио 7.
18: На семи холмах.
17: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

Музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Стильные. Глубокие.

0: поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу литейщика. Заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
14: Я в панике. Доллары забыла купить.
15: Зачем доллары?
14: А как за границей платить?
15: Плати по миру.
14: Как?
15: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
14: Ага.
15: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
14: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
15: Да. А также букинг и подписки.
16: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
17: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
18: Зачисляй, хранит, рать! Зачисляй, хранит, рать!
19: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
20: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
21: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Джордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
22: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Будущей ночью, по прогнозу, временами дожди. Минимальная температура в городе плюс 11-13. Завтра днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 18-20. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Центральная избирательная комиссия России ведет работу по включению информационных ресурсов дистанционного электронного голосования в белые списки. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она пояснила, такие действия предпримут, чтобы в случае возможных перебоев в работе мобильного интернета избиратели могли проголосовать онлайн. Кроме того, мера позволит обеспечить безопасность и защиту от киберугроз. Ранее в ЦИК сообщили, что в рамках выборов будут открыты 300 избирательных участков в 150 государствах мира. Госдума приняла закон о сохранении порога доходов малого и среднего бизнеса. До 2030 года сохраняется планка в 20 миллионов рублей, при достижении которой предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, должны перейти на НДС. Документ был одобрен Нижней палатой парламента во втором и третьем чтении. Он опубликован на сайте Госдумы. В пояснительной записке отмечается, что законопроект подготовлен по поручению президента Владимира Путина. Анапу назвали одним из самых популярных направлений у россиян этим летом. Посещаемость курортного города постепенно восстанавливается после падения в прошлом году. Число поездок в Сочи, наоборот, сократилось в связи с ограничениями авиаперелетов, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Ранее он заявил, что 70% российских путешественников предпочитают внутренний туризм. Среди зарубежных направлений по числу поездок лидирует Турция. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Строгино, на внешней стороне МКАД от Липецкой улицы до Бесединского путепровода, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Кутузовской.

7. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные фамилии вы встречали?
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра, а еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.
4: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня.
5: Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщиком. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5002.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свою квартиру с рассрочкой до конца года. РГ Девелопмент. Рассрочку предоставляет застройщик ООО «ЗЗ-Формат» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30%. Не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevs.ru.
4: Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
5: Вот опять небес темнеет вы.
4: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пара недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Сейчас в Москве 23 градуса тепла. Будущей ночью, по прогнозу, временами дожди. Минимальная температура в городе плюс 11-13. Завтра днем будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Максимальная температура в столице плюс 18-20. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 16 часов. Новости с Дианой Макеевой.
1: Добрый день. Единое пособие по новым правилам оформили на 63 тысячи детей из многодетных семей. Речь идет о тех, кому ранее отказали в выплате из-за небольшого повышения дохода. Социальный фонд назначил выплаты проактивно. Уведомления приходят на портале госуслуг. Многодетным семьям устанавливается выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране это 9200 рублей на ребенка. ЕГЭ по арабскому языку может появиться в России не раньше 2033 года. Учебно-методические материалы для преподавателей и учащихся должны быть разработаны к 2030 году, сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Ранее Минпросвещение утвердило программу изучения арабского языка в школах. Она начнет действовать уже с 1 сентября. Министр просвещения Сергей Кравцов также напомнил, что уже третий год подряд в стране проводится Олимпиада по арабскому. Среди российских туристов растет интерес к путешествиям в различные страны Африки. В первую очередь популярность набирает Уганда. Туроператоры описывают и целевую аудиторию африканских путешествий. Это туристы в возрасте 30-40 лет, которым стало скучно на обычных массовых направлениях, и те, кто уже много что попробовали. Эксперты подчеркивают, Африка стала доступнее российским туристам благодаря новым рейсам и развитию туристической инфраструктуры. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Строгино, на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Большой Тульской улицы до Кутузовского проспекта, от Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы и на внешней стороне МКАД от Сколковского шоссе до Боровского шоссе. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем отличного настроения.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в квартиру, бизнес или премиум-класса от ФСК до 1 июля. Да, мы предупреждали, условия покупки ужесточатся, но никто не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше, а значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
3: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
2: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
3: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
2: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
3: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Содис.ру.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
8: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озонкарты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности Озонкарта. Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озонкарта клиентских правил.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей.

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

parler comme la première fois.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные фамилии вы встречали?
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра, а еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
6: Без комиссии.
5: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+.
9: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается.
10: Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Смена руководства Южной Осетии никак не связана с присоединением к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопросы журналистов о возможной связи между кадровыми изменениями и обсуждением объединения республики с Россией. Накануне глава Южной Осетии Алан Гаглоев согласился стать советником Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности президента республики стал премьер.

0: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня.
1: Застройщик группы компании ДСК. Проектная декларация на nams.com.rf. Застройщик предоставляет застройщикам подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар.

0: Проектная декларация на nashpech.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru/offer.
1: С Озон банком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
2: ООО Озон банк. Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе Озон карта клиентских правил.
3: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
4: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
5: Не откладывайте жизни. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик ОСЗ «Формация» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
6: Радио 7 представляет «Звезда мировой сцены», «Народная артистка России» Хибла Гирзмава.
7: Вот опять небес темнеет вы.
6: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
8: Рекламная служба в Москве. ЕМГ. .фм.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. Движение плотное, 5 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на Московской кольцевой на внутренней стороне от Сколковского шоссе до Рублёва-Успенского. Тормозит третья транспортная внешняя сторона от Ленинского проспекта до Волгоградского проспекта. Полчаса потеряете на Северо-Восточной Хорде от проспекта Мира до Лосино-Островской улицы и на Можайском шоссе сложности от Вяземской улицы до Аминьевского шоссе.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение Radio 7 и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении Radio 7.
2: Реклама.
3: У вас осталось всего пары недель, чтобы ее спасти. Спасти вашу супервыгодную инвестицию в

0: будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класс от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группа компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 24 градуса с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью в Москве 13-14, возможен дождь, завтра до 19 тепла, и синоптики снова обещают осадки.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 18 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Глава Минфина США Скотт Бессон допустил возможность возвращения России к расчетам в долларах США после завершения военного конфликта на Украине. По мнению министра, все хотят быть в долларовой системе. Он также анонсировал планы по возвращению в нее Ирана и Венесуэлы. Бессон добавил, что стратегической целью Вашингтона является укрепление глобального доминирования американской валюты. Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия не проводит политику дедоларизации, поскольку не она отказалась от расчета в долларах, а ей отказали. В частности, это отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT и запрет любым финансовым учреждениям мира проводить долларовые транзакции с участием подсанкционных лиц. В России запретят рекламу криптовалют. Компании, работающие на этом рынке, смогут говорить о себе, но рекламировать свою сферу деятельности им будет запрещено. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. С 1 июля правительство переводит оборот криптовалюты в режим, близкий к рынку ценных бумаг, с лицензированными посредниками, идентификацией клиента и регулярной отчетностью. Для операций свыше 100 тысяч рублей вводятся более жесткие требования к идентификации отправителя и получателя, в том числе при переводах на иностранные адреса. Выборы в Госдуму могут обойтись россиянам примерно в 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, из бюджета для голосования выделено почти 23,5 миллиарда рублей. Еще более 4 миллиардов правительство направило на информирование избирателей, пишет «Коммерсант». Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В 33 регионах также планируют провести дистанционное электронное голосование. Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира. На первое место в списке наиболее вероятных победителей Мундиаля вышла сборная Аргентины. Она возглавляет рейтинг с вероятностью 15,5%. До старта турнира главным претендентом считалась Испания, которая переместилась на третью строчку. На второе оказалась команда Франции. В пятерку фаворитов также попали Англия и Португалия. Напомню, чемпионат мира проходит в эти дни в США, Канаде и Мексике. Пока это все. Доброго вечера!

0: radio7.ru. Все, что прозвучало в эфире. Только что, вчера вечером или даже на прошлой неделе. Музыка, ваши любимые рубрики и программы. radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Путешествие может стать самым счастливым воспоминанием детства,
3: если доверить его специалистам компании «Содис».
2: Морские курорты и аквапарки, клубы для малышей и подростков.
3: Специальные программы от празднования дня рождения до поиска пиратского клада.
2: Отели 5 звезд, которые уделяют особое внимание детям.
3: Всеми деталями займется персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет, только индивидуальные туры. Содис.ру.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на nas.dom.rf.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голосуйте с Никивала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
9: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы идем к удивительному памятнику московской архитектуры – Петровскому путевому дворцу. Хотя правильно называть его не путевым, а подъездным. По замыслу, тут, после дороги, на подъезде, император давал себе возможность отдохнуть, а городу подготовиться к торжественному въезду. Расположенный на Ленинградском проспекте, этот величественный ансамбль сразу привлекает взгляд. Его крепостные стены с зубчатыми башнями и торжественные фасады словно переносят нас в конец 18 века, когда по проекту выдающегося архитектора Матвея Казакова здесь возводилось здание, призванное стать парадной путевой резиденцией. Интересно и очень важно, название дворца никак не связано с Петром Первым. Оно происходит от земель московского Высокопетровского монастыря на улице Петровка, на которых и было построено это сооружение. Дворец стал важной частью коронационного маршрута. Все императоры, начиная с Павла I и заканчивая Николаем II, останавливались здесь перед торжественным въездом в Москву, откуда, окруженные блеском придворной свиты, следовали к Кремлю под приветственные возгласы горожан и стройные ряды выстроенных, как на парад, войск московского гарнизона. Судьбоносные испытания не обошли дворец стороной. В 1812 году, когда Москва оказалась во власти наполеоновской армии, здесь размещалась ставка пасынка императора, принца Евгения Багарне. А из-за пожара в Кремле сюда на короткое время прибыл и сам Наполеон. После отступления французов здание, естественно, оказалось разграбленным и частично разрушенным. Но в 1820-х годах по инициативе Николая I началось его восстановление под руководством архитектора Ивана Таманского, который бережно воссоздавал замысел Казакова, преображая внутреннее убранство, например, заменив лепнину круглого зала росписью в технике гризаль и украсив аванзалы композициями из доспехов. В 20 веке судьба дворца складывалась непросто. После революции он служил лазаретом, районным комитетом, отделением милиции, а затем с 1923 года здесь разместился Академия воздушного флота имени Жуковского, превратившая парадные залы в кабинеты и лаборатории. Лишь в конце 90-х годов 20 века, когда здание перешло в ведение города, свершилась масштабная научная реставрация, позволившая вернуть дворцу исторический облик и приспособить его под дом приемов правительства Москвы. Осмотреть фасады дворца и прилегающую территорию можно круглосуточно и бесплатно. Величественные стены с зубчатыми башнями, эффектная ограда с башенками и внутренний двор доступны для всех желающих. Рядом раскинулся Петровский парк. Весной здесь расцветают деревья, летом приятно гулять и даже устраивать пикники, осенью парк радует золотистыми красками, а зимой, украшенный к праздникам, дворец выглядит почти сказочно. Особенно во время фестиваля «Путешествие в Рождество». Чтобы попасть внутрь и увидеть исторические интерьеры, нужно записаться на экскурсию. Самостоятельное посещение не предусмотрено из-за особого статуса объекта. Экскурсии проводит Музей Москвы. А есть еще пара лайфхаков. Можно остановиться в отеле «Петровский путевой дворец», который размещен в дворце. Можно заказать бранч с экскурсией в этом же отеле за приемлемые деньги. Ну и можно сослаться на то, что вы идете в ресторан «Карамзин». Последнее не точно, но пару раз прокатывало. Сходите, посмотрите.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 8 баллов в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на Садовом, на внешней стороне от метро Парк культуры до Краснохумской набережной. Столько же на Новорязанке, над поворота на Бронице, до моста через Москву-реку. На Московской кольцевой сложности на внутренней стороне от Можайского шоссе до Строгино. Еще одна пробка на час на третьем транспортном, на внутренней, от Кутузовского проспекта до Ленинградского.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на nas.com.rf. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в «Роско». Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
5: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрис 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны. Что если курица тоже в поисках лучшей жизни? Блокбастер с душой и перьями «Курочка, пух и прах» Дьордиа Пальфи в кино с 25 июня. После побега с фермы курочка отправляется в путешествие, полное приключений, любви и борьбы за место под солнцем. 18+. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В городе в эти минуты 21-22 с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ближе к полуночи синоптики обещают дождь. Ночью в городе 13-14, завтра максимум 19 тепла и снова осадки.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 19 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
2: Вечер добрый. Новые образцы российской авиатехники показали Владимиру Путину. Как пишет Интерфакс, президент приехал в летно-исследовательский институт имени Громова, где проведет совещание по развитию авиации. Основной фокус внимания на закрытом заседании будет направлен на преодоление санкционного давления и финансирование заводов. На площадке института выставлены среднемагистральный лайнер МС-21-310, ближнемагистральный Суперджет-100 и региональный турбовинтовой Ил-114-300. Путин пообщался с летчиками-испытателями, а также посидел в кабине Суперджета. Напомню, что до 2022 года этот самолет выпускали с участием других стран. Теперь создана российская версия. Испытание импортозамещенного Суперджет-100 планируется завершить осенью. Никакого скачка цен на бензин в России не наблюдается. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов. Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что министерство оценивает ситуацию на топливном рынке как стабильную. Она остается под контролем. По словам Силуанова, заметное удорожание наблюдается в основном на частных АЗС. На крупных сетях существенного роста цены нет. Там изменения минимальные. Новые люди предложили запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Инициативу о введении беспроцентного кредита для предпринимателей, понесших убытки из-за обстрелов и терактов, депутаты от фракции направили премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам парламентариев, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Это может приводить к закрытию компании и потере рабочих мест, поэтому необходим дополнительный инструмент поддержки. В частности, они предложили создать механизм восстановительных займов под 0% для предпринимателей во всех регионах страны. Бронирование отелей в июне снизились по стране на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Российский союз туриндустрии, наиболее привлекательными для туристов остаются

Реклама. У первого ДСК для вас две новости. Очень плохая. С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь, только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК 1.ру. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.

Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: понятно.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
5: Истинный комфорт не терпит ожиданий. Петровский парк 2. Архитектурная доминанта района Динамо от РГ Девелопмент. Проект готов. Гранд-лобби, панорамные виды и парк в эстетике императорских садов. Все до последней детали. Ваша жизнь начинается здесь. Выбирайте свои.

0: Поддержки «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. 7 баллов в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сложнее всего сейчас на Новорязанке. От поворота на Бронице до моста через Москву-реку. Третья транспортная тормозит. Внешняя сторона от Шмидтовского проезда до Волгоградского. На Московской кольцевой сложности на внутренней. От Можайского шоссе до Строгино. А в центре медленно едет Садовая. Внешняя сторона от Парка культуры до Краснохолмской набережной. Удачи на дорогах.
1: Реклама. У первого ДСК для вас две новости.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные фамилии вы встречали?
1: Ну и наши привычные, обычные и любимые игры также завтра, а еще гороскоп, синематека, ну и, разумеется, та самая лучшая и любимая музыка.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для

0: Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно, чулетечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
9: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
10: В конце каждого часа

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Вечер добрый. Кремль не планирует откладывать выборы в Госдуму. Никакой перенос сроков не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем временем Центр избирком озвучил расходы на проведение избирательной кампании. Она обойдется россиянам примерно в 30 миллиардов рублей. Из федерального бюджета для голосования выделят более 23 миллиардов рублей. Еще чуть более 4 миллиардов пойдут на информирование избирателей из резервного фонда правительства. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В электронном формате их проведут в 33 регионах. Через интернет смогут проголосовать более 48 миллионов человек. На случай перебоев со связью ресурсы добавят в белые списки. В России усилят профилактику киберпреступлений. Такой закон приняла Госдума. Поправки создадут для регионов правовую основу, чтобы лучше бороться с угрозами в интернете. Речь идет в том числе о финансовом мошенничестве, дистанционных хищениях, а также попытках вовлечь людей в экстремистскую или террористическую деятельность через сеть. Отмечается, что материальный ущерб от киберпреступлений в стране снизился на 4%, с 203 до 195 миллиардов рублей. При этом количество зарегистрированных правонарушений сократилось почти на 12%, а случаев дистанционных краж на 10%. Россияне, даже выиграв в лотерею, не забирают свои деньги. За 2 года на счете в Сбере скопилось не менее 2,5 миллиардов рублей. Такие данные приводит счетная палата. Аудиторы предлагают размещать остатки невостребованных выигрышей на счете казначейства, чтобы направить деньги на нужды государства. По закону, выигрыши должны храниться 3 года, на тот случай, если победитель все-таки объявится. Сколько именно человек не пришли за своими призами, не уточняется. Россиянки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. 66% опрошенных особенно выделили хирургов. На 2-м месте стоматологи-ортодонты. Далее следуют кардиологи, травматологи, мануальные терапевты и ортопеды. Согласно исследованию, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Они связывают работу врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения!

0: Вечер добрый. В студии Михаил Гудков. Коротко о ситуации на столичных дорогах. Движение плотное, 5 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Сохраняются сложности на Новорязанке, от поворота на Бронице до моста через Москву-реку. На третьем транспортном затор на внешней стороне, от Спартаковской площади до Новой Башиловки. В центре медленно едет Садовая, внешняя, от метро Парк культуры до Краснохумской набережной. И тормозят Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская и Москворецкая набережные. Удачи в пути.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: 7. О погоде.
1: В городе в эти минуты 17-18 градусов с плюсом. Местами слабый дождь. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью в городе 13-14. Завтра снова осадки и максимум 19 градусов тепла.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра, друзья, как всегда по четвергам, у нас тема от слушателя, и вот о чем поговорим.
2: Тему задает Татьяна из Москвы. Она спрашивает, какие самые необычные

0: Северо-западный 4-5 метров в секунду. Ночью в городе 13-14. Завтра снова осадки и максимум 19 градусов тепла.
1: В Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7. No fighting.

315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.